Сегодня 12 мая. Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры. Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Другими словами, сегодня есть повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий. Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия. Она внедряла принципы санитарии и ухода за ранеными, в результате чего за полгода смертность в лазаретах значительно снизилась. Вернувшись в Англию, Найтингейл открыла первую специализированную школу по обучению медицинских сестер. Хотя фактически празднику уже более 150 лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая. День медицинской сестры отмечается с момента объединения сестер милосердия в профессиональную общественную организацию Международный совет медицинских сестер. Медицинские сестры – это специалисты, получившие начальное медицинское образование и выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными. Это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжении всего срока лечения непосредственно работают с пациентами. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. Сегодня организация является федерацией с более чем 130 национальных ассоциаций медсестер, представляющих более 27 миллионов медсестер во всем мире. Сегодня отмечается Международный день охраны здоровья растений. Здоровье растений – это основа жизни на Земле. Именно они дают нам еду, воздух и ресурсы, без которых невозможно существование. Однако растительный мир все чаще сталкивается с угрозами, о которых большинство людей даже не задумывается. Именно поэтому Организация Объединенных Наций учредила особый день, чтобы привлечь внимание к этой важной теме. Международный день охраны здоровья растений был официально утвержден в марте 2022 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. С инициативой выступила Замбия, а поддержали ее такие страны, как Финляндия, Танзания, Филиппины, Пакистан и Боливия. Праздник отмечается ежегодно 12 мая и стал логичным продолжением Международного года охраны здоровья растений, который проводился в 2020-2021

0: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Служба информационной политики администрации президента Кыргызстана запускает проект «Открытый кабинет. Территория ответственности». В его рамках представители СМИ смогут сопровождать ключевых должностных лиц нашей страны в течение всего рабочего дня. Так, 13 мая председатель кабинета министров Адылбек Асамалиев посетит объекты в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях для контроля реализации государственных проектов и решения вопросов на местах. В этот же день заместитель председателя кабинета министров и председатель Кабмина, министр юстиции Аяс Баетов проведет рабочий день вместе с журналистами и блогерами в программе посещения Дома юстиции, обсуждение реформ и цифровизации, а также участие в совершенствовании по дебюрократизации бизнес-сферы. 15 мая к проекту присоединится полномочный представитель президента Ошской области Аманхан Кенчибаев, который представит работу по развитию региона. По поручению президента Садыра Джапарова в регионах Кыргызстана продолжаются встречи полномочных представителей главы государства с местными жителями. Встречи полномочного представителя президента в Нарынской области Нурбека Сатарова с жителями региона продолжается в Акталинском районе. Как сообщили в полпредстве, сегодня, 12 мая, глава области выслушает проблемы и запросы населения в сельских управ Алабуга, Хара, Бургон и Баетов. Первая встреча началась в селе Чолокайна и Лёкмету Алабуга. Здесь собрались жители сел Кошдубе, Хунурчок, Чолокайн и Джиргетал. В ходе беседы глава области подчеркнул, что Акталинскому району уделяется особое внимание к его 90-летию и планируется открытие ряда объектов. Он также отметил, что решаются вопросы дорожной инфраструктуры. За счет республиканского бюджета строятся и вводятся в эксплуатацию социальные объекты. Отметим, что встречи организованы по поручению президента Садыра Джапарова и транслируются в прямом эфире телеканалами УТРК «Нарын» и ЛТР. Во второй половине дня Нурбек Сатаров встретится с жителями Айлёкмету, Карабургон. Начало встречи в 13 часов 30 минут и Баетов в 16:00. Начало встречи. В Бишкеке сегодня состоялся внеочередной конгресс Кыргызского футбольного союза 2026 года. Как сообщили в Кыргызском футбольном союзе, согласно повестке сегодняшнего дня прошли выборы нового президента, а также членов исполнительного комитета на вакантные места. На пост президента Кыргызского футбольного союза была выдвинута единственная кандидатура Адылбека Касымалиева. Курсы валют по отношению к сом, установленные Национальным банком Кыргызской Республики на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тын, 1 евро 102 сома 94 тын, 1 российский рубль 1 сом 16 тын, 1 казахский тенге 18 тын, 1 китайский юань 12 сомов 86 тын. Еще раз отмечу, что служба информационной политики администрации президента Кыргызстана запускает проект «Открытый кабинет. Территория ответственности». В его рамках представители СМИ смогут сопровождать ключевые должностных лиц нашей страны в течение рабочего дня. Завтра, 13 мая, председатель кабинета министров Адылбек Асамалиев посетит объекты в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях для контроля реализации государственных проектов и решения вопросов на местах. Это были новости этого часа.
1: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
2: Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров обратился к кыргызстанцам.
3: Уважаемые граждане Кыргызстана, с 11 мая руководители областного уровня начнут проводить встречи с жителями в каждом АИЛ Окмату. Во встречах также примут участие представители прокуратуры, органов внутренних дел, МЧС и других государственных структур. Как показала моя недавняя поездка в Ошскую область, большинство вопросов, которые поднимают граждане, можно решать на местном уровне. Это социальные проблемы, земельные вопросы, восстановление документов, защита имущественных прав и другие обращения. Именно поэтому, по моему поручению, встречи с населением теперь будут проходить непосредственно на местах. В мае и июне они будут транслироваться в прямом эфире на региональных телеканалах и в социальных сетях. Осенью такие встречи пройдут повторно, чтобы проверить, какие вопросы были решены. Отдельно обращаюсь к руководителям на местах. Не перекладывайте ответственность и не затягивайте решение проблем. Люди ждут конкретных результатов. Если вопросы, поднятые весной, останутся нерешенными до осени, будут приняты соответствующие меры ответственности. Мы назначаем руководителей для того, чтобы они служили народу, работали с людьми и развивали регионы. Уважаемые соотечественники, следите за графиком встреч. Приходите, поднимайте свои вопросы и добивайтесь их решения. При необходимости берите с собой документы и излагайте проблемы четко и по существу. Прошу также соблюдать порядок и культуру поведения во время встреч и прямых эфиров.

0: 181 reytik akram poyuz Jiangsherge, Kultemir poyuz kızmatçısı Shaotieni tosup aldı. Bul akıl jöndemini Kultemir jürgünçülörden ar kaysı türdök soroo jooptarına tööp joop berbeli kalbaydagı demилгелүүлүк менен суу, майда жемиштерди жеткирип, бекетке барган маалыматты айтып берет. Адам менен Култемирдин шайкешкен тейлөө жүргүзүүлүксү ушул эл турмуш акрым поезунун кайнаган турмуш жытын сактап калды. Ары толукшуган илим техника сезимин кошту.
1: 2023 жылдан баштап, темир жол тармактары ар түрдүү товарларды кезекчи поезга ташып, жүргүнчүлөрдүн сапар барышында баасы текши, көңүлдөгүдөй товарларды тандап сатып алуусуна оңтойлуулук жаратты. Катуу орундуктуу вагон ичинде Жашылча району, Өзгөчө түшүмдөр району, майда жемектиктер району, элдик салс сана району бар болуп, жөнөкөй жыгач текчеге жаңы жашылча, ар кайсы түрдөгү кант жемектиктер, өзгөчө кол өнөр буюмдары сыяктуу товарларда толтура тизилген. Вагондун эки башындагы орундукта жергиликтен доктурканасынан келген врачтар орун мүнөздө ордун куруп, калктын дайым көрүлө турган оорлардын алдын алуу дарылоо жөнүндөгү суроолоруна сабырдуулук менен жооп беришет.
0: Ал эми 6238 рейтик акырын поезда поезд кызматкерлери вагондун эки учундагы маалымат тактасына табигый өзгөчө түшүмдөрдү тааныштыруу түрмөгүн кошуп, дагы вагондун ичине убактылуу жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдү көргөзмө кылуу районун орундаштырып, ак кайыңдын көз жашы, Челния Хуа сыяктуу 12 түрдүү линия боюндагы өзгөчө табигый өсүмдөгү өзгөчө түшүмдөрүн ирээттүү түзүп, жүргүнчүлөрдүн тандоосуна камдады.
1: Бүгүнкү күндө бул акырын поездар эч ак жөнөкөй каттоо курал чөлкөмүнөн алкып өтүп, эл турмушун камсыздоо, маданият таратуу, саякат тааныштыруу, экономиканы алга тартууну бир тулку кылган көп жөндөмдүү өрүшкө айланды. Алар Бөксө тоодоку элди байытуучу поезд, айрыкча көчмө айыл кыштак чоң базары, тоо койнундагы жергиликтен товарларын жеңиштүү тоодон чыгарып, линия боюндагы өзгөчө түшүмдөрдүн даңкын алыска таратып, линия боюндагы карапайым калыкты киреше ашырып байууга баштады.
2: Жумгоодон киргенүнгө кулак төшөмүз.
3: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
2: Бүгүнкү жумго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
0: Угарман достор, жумгу Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумго берүүсүн уландуу көңүл буруңуздар. Сахнада Тарашадай арык келбетти Култемир билегин жазып, бири топ жүндүү астан башкы темириттин корчоосунда чимирле бийледи. Сахнанын астында көрөрүмүндөр чөнтөк телефондорун алып токтобой сүрөткө тартышып, алардын жетик өнөрүнө таң калышты. Жакында Култемири темириттин оюндар үрүмчүнүн ар кайсы кыймыл борборлорунда айрыкча көздүн жоосун алды.
1: Жасанды акыл жөндөм жана санарып экономикасынын жоорулушу толкунуна эрчи, жумгонун Култемир кесиби жаңыдан гүлдөнгөн жарыш жолунда дүркүрөп өнүктү. Былтыр 7-нчи айда Үрүмчүдө курулган Юнкун болочок шериктиги ушундай илим техника тибиндеги чакан майда керхана. Кыска гана жарым жылдан ашуун убакытта шериктик темир ит, адам сындуу кул темирди жайылтып, көп майдан көрүнүштө колдонууну иликтеп, илим техника акыл жөндөмгө сөөнүп, Шинжаң базарында өзүнүн мейкиндигин жаратты.
0: Шериктиктин көргөзмө залында адам сындуу кул темирге кремний материалдан назик беш мүшө жана тери септелген, дагы ичине ээ үндү чоң модели орундаштырылып, ал шыдыра сүйлөшүүнү ишке ашыралат. Соода иштери боюнча күтүп алуу, ажайып кананы түшүндүрүү, бийбийлөө сыяктуу негизги жөндөмдөн башка алдагы картандарга жоро болуу, балакай достор менен өзара баарлашуу, же болбосо адамдардын маанайы чөгүп турганда көңүлүн көтөрүп маектешип алат.
1: Адам сындуу кул темирден мээримдүү жоро болуусуна салыштырганда, шериктик алып келген 4 буттуу темирит айрыкча күчтүү иштетүү наркына кенеледи. Бул темирит ийкемдүү жандуу болуп, кабатка чыгуу, жөрмөлөп алдыга жылуу, 360 градус айлануу сыяктуу аракеттерди иштеп, жыйын майданында оюн коюп, майрамда көчө оюнун көрсөтүү сыяктуу көңүл жылытаарлуу милдеттерди аткарат. Дагы амандыкты коргоо, сабытты кыдырып текшерүү сыяктуу күчтүү кызматтарды аркылай алат. Алыскы инфара кызыл нур булут камерасы орнотулгандан кийин түндөсү дагы кызматтарды жогору берекетте төп кулаш жайдыра алат.
0: Шериктиктин жооптуусу тааныштырып мындай деди. Алгачкы мезгилде базарда жайылтылган кезде адамдардын көп сандуусу кул темирге назар салуу позициясында болду. Андыктан тобуз демилгелүүлүк менен аттанып кырдарларды кул темирдин оюн көрсөтүү тейлөөсү менен аксызганда кыймылдын илим техника сезимин жана таасир күчүн ашырды. Ошондой эле адамдарга жакын аралыкта кул темирдин эликтирүү күчүн сезиндирди. Базардын моюндоо даражасынын улам жогорулоосуна эрчи, азыр шериктик карханалардын жылдык жыйын, маданият саякат кыймылы сыяктуу соода иштерин кабылдап, буйрутмасы кичиктен акырындык менен көбөйүп, шериктигибиз пайдалуу үлгүсүнө кирди.
1: Бир канча күндүн алдында шериктик өнүгүү тарыхый белгини утурлап алып, тоңуш чоң типтеги темирит акыл жөндөмдү кыдырып чалгындоо тейлөө буйрутмасына жеңиштүү кол коюшуп, акча суммасы 400 000 юанга жетти. Бул темиритке үчтү бириктирген бир жөндөм үлгүсү жүктөлүп, күнүмдүк амандыкты коргоо кызматын кулашайдыр беле калбай, дагы саякатчылардын аракетине карата талдоо жүргүзүп, калыпсыздыкты байкаганда дароо эскертип, Көрк райондун коопсуздугун коргоого алат.
0: Мандан мурда шериктик тобундагылары түштүктөн Дүкшүнжанга барып түшүмдү көрсөтүүнү кулашайдырып, делгери чагылдырууга ээ болду. Шериктиктин жооптуусу тааныштырып мындай деди. Божомол менен 2026-жылы, 2027-жылы шериктиктин кесип иштерин көлөмдөштүрүп, өнүктүрүн ишке ашырабыз. Ал эми 2027-жылдан 2028-жылга чейин Шинжандын кул темир базары жарылуун кайтартууну тосуп алуусунан үмүт бар.
1: Учурда Юн күн болочок шериктиги менен Шинжаң жумшак детал бакчасы терең кызматташып кул темир түшүмдөрүн саткандан сырт, шериктик дагы учкучсуз учак куруу салакатына ээ болду. Шериктик быйыл келер жылы 2 жыл ичинде мейкиндик жерде бир толкулуу универсал башкаруу өрүшүн алып чыгууну пландап, мейкиндикте учкучсуз учак менен жер бетиндеги темириттен бирлешип аракетке келип шайкешүүсүн ишке ашырат.
0: Шериктик тандап иштеткен 4 буттуу темирит түшүмү Жунгу Ханжуудагы бир даңктуу темирит жасоо илим техника шериктигинен келген. Быйыл шериктик көрнөгүлүп Шинжандагы сатуудан кийинки тейлөө борборуна айланып, түшүмдү ремонт кылуу, жергиликтештирип даражасын жогорулатууну ишке ашырып, аймак облас шаардагы кырдарларга айрыкча оңтойлуулук жаратат.
1: Жасанды акыл жөндөм санарип экономикасынын өнүгүүсүнө эрчи кул темири оюн номуру акыл жөндөмдү кыдырып текшерүү сыяктуулардын колдонулуусу барган сайын кеңирди. Адамдар илим техниканы туюнуу менен бирге өндүрүш турмушундагы бүтүндөй жаңы өзгөрүштөр көрүлдү. Быйыл Шинжаң илим техника карханалары кул темирди колдонуу майдан көрүнүшүн үзгүлтүксүз казып, маданият, саякат, өнөр жай өндүрүшү сыяктуу салаларга күч жумшап, ан сайын жогору илим техника курамынан пайдаланып, акыл жөндөмдү кул темири тейлөөсүн өнүктүрөт.
0: Угарман достору, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгү берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы айсыл жактак мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткуржунубуз China XCTV маймылча sina.com.
1: Угарман достору, жүнгү Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жүнгү берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
4: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
5: Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане на Биринчи радио с понедельника по пятницу в 12 часов 30 минут на Биринчи радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Биринчи радио.
6: Новости Центральной Азии. Кабинет министров Кыргызстана утвердил временное положение, регулирующее оформление виз, единого разрешения на пребывание и трудовую деятельность иностранцев, а также резидент-карт. Согласно постановлению, иностранные граждане и лица без гражданства смогут оформлять единое разрешение сразу на пребывание и работу в Кыргызстане. Также временным положением определен порядок выдачи резидент-карт. Функции по оформлению и выдаче документов для трудовой деятельности иностранцев до конца этого года переданы в Министерство иностранных дел Кыргызской Республики. Новые правила будут действовать до 31 декабря. На этот период приостанавливается действие ряда прежних постановлений правительства в сфере виз и трудовой миграции, включая документы 2017 и 2019 годов. Кроме того, Кабмин изменил размеры сборов за оформление выездных виз для иностранцев, нарушивших сроки пребывания в стране. Кыргызстане мотоциклам, квадроциклам и другому мототранспорту запретили передвижение в парково-пляжных зонах, на пастбищах и особо охраняемых природных территориях. Постановление подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев. Документ направлен на обеспечение сохранения экосистем, предотвращение деградации и разрушения природных ландшафтов, а также недопущение негативного воздействия на парково-пляжные зоны. Постановлением введены ограничения на въезд и передвижение мототранспортных средств. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев провел совещание по подготовке к Международному чемпионату мира по водно-моторной Формуле-1 UIM-F1 H2O, Гран-при Кыргызстана Иссык-Куль-2026. Глава Кабмина отметил, что соревнования такого уровня впервые пройдут в Центральной Азии, что позволит представить туристические и инвестиционные возможности страны мировой аудитории. Мероприятие запланировано на август текущего года в Иссык-Кульской области. В ходе встречи особое внимание уделили состоянию инфраструктуры региона и решению организационных вопросов для приема иностранных делегаций и зрителей. Профильные государственные органы получили поручение обеспечить проведение спортивного мероприятия на высоком уровне. Параллельно участники обсудили ход реализации национального проекта «Чаткал Резорт». Данная инициатива направлена на создание современной базы для горного туризма и расширение туристических мощностей в Чаткальском районе. Также на совещании рассмотрели актуальные вопросы деятельности Государственного агентства по развитию туризма. Глава правительства подчеркнул значимость эффективного управления отраслью для устойчивого экономического роста. По итогам обсуждения руководителям ведомств дали ряд конкретных поручений, касающихся подготовки к предстоящему гран-при, так и долгосрочному развитию туристической инфраструктуры Кыргызстана. В Казахстане сохраняется дефицит кадров по ряду востребованных профессий. Для привлечения специалистов в стране действует упрощенный порядок трудоустройства иностранных работников. В перечень востребованных профессий входит более 50 специальностей, включая IT-специалистов, медиков, инженеров и представителей креативной индустрии. Иностранные специалисты, соответствующие перечню, могут получить разрешение на постоянное проживание в Казахстане. По данным Минтруда, с начала 2026 года наиболее острый дефицит сохраняется в сфере здравоохранения. Высокий спрос сохраняется и в IT-сфере. Два уголовных дела возбудили после смертельного ДТП в Кокшетау. Под следствием оказались женщина, которая была за рулем внедорожника, и ее супруг, владелец автомобиля. Его обвиняют в передаче управления человеку без водительских прав. Трагедия произошла 10 мая в одном из дворов города. Под колесами внедорожника погибла 52-летняя женщина. В ДП Акмалинской области сообщили, что в отношении водительницы расследуют дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшего смерть человека. Во время следствия выяснилось, что женщина никогда не получала водительские права и не проходила обучение. Уголовное дело возбудили и против ее супруга. Он разрешил сесть за руль человеку без прав. За это также предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Это были новости Центральной Азии на Биринчи Радио.
7: Первое информационное радио.
6: Чувствуете слабость, боль в горле, повысилось давление или появились другие непонятные симптомы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в программе «Радиоклиника». Мы обсудим важные темы, такие как правильное питание, психическое здоровье, сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, а также вакцинация. Вы услышите советы от опытных врачей. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. «Радиоклиника» каждый вторник в 12:35 и четверг в 12:10 на Биринчи Радио. Программа «Радиоклиника» в студии Айдай Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения в мире, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. По состоянию на конец 2025 года в Кыргызстане работает более 33 тысяч специалистов среднего медперсонала. Кроме того, во всем мире создаются условия для медицинского персонала. В Кыргызстане же, начиная с апреля, медсестрам подняли зарплату. Сообщалось, что она вырастет почти в 3 раза с учетом президентской компенсации. Сегодня в программе «Радиоклиника» мы поговорим о роли медсестер в здравоохранении, помощи и поддержке, которую они оказывают пациентам ежедневно. Для этого мы пригласили в студию старшую медсестру отделения ортопедической артрологии Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики Оксану Самойлюк и менеджера по сестринскому делу Центра семейной медицины номер 6 Тумар Айдарову. Добрый день, дорогие гости нашей студии.
8: Здравствуйте.
6: Вот, мы поздравляем вас с сегодняшним праздником, да, и нужно сказать о том, что существование такого дня действительно очень важно, нужно, и говорит о том, что роль медсестер, она на таком высоком уровне находится. У меня вот такой первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, вот сегодняшний день, вообще, как можно сказать, каким образом построена работа медицинских сестер и какие изменения вы увидели за последние годы, учитывая, ну, если говорить, конечно же, про создание условий, про, может быть, даже ремонт, да, каких-то зданий и вообще о том, насколько работа медсестер, может быть, была улучшена, цифровизирована, и вообще какие улучшения вы заметили за последние годы и, может быть, чего еще не хватает. Оксана Васильевна, давайте с вас начнем.
9: Добрый день всем. Но у меня уже, конечно, очень большой стаж работы, большой опыт. Я работала практически всю жизнь в стационаре, стационары хирургические. Вот. И что могу сказать? Медицинская сестра, она 24/7 работает с пациентом в стационаре. Она видит состояние пациента физическое, эмоциональное, психологическое. Она видит, как он себя чувствует, как он выглядит, как он общается с родственниками, со своими близкими, родными, друзьями. И порой вот именно в таких ситуациях мы находим причины болезни. Потому что, ну, врач, он занят лечением. В каком плане? Они же хирурги. Они уходят в операционную, оперируют, а в это время медсестра рядом с пациентом. Поэтому медицинская сестра – один из важных этапов в лечении больного, именно, ну, работа медицинской сестры.
6: Вот вы сейчас упомянули самую важную вещь. Действительно, медицинская сестра – это тот человек, который находится на постоянной основе рядом с пациентом. И именно медсестра может вовремя заметить, да, какие-то улучшения или небольшие колебания в состоянии пациента. Вот скажите, пожалуйста, насколько это все-таки сложно и насколько чуткими, да, может быть, должны быть медсестры? Я уверена, что за все эти годы работы вы можете, наверное, распознать любое движение, любой, может быть, небольшой кашель, да, или еще какие-то неправильные симптомы, которые могут все-таки беспокоить человека.
9: Вы знаете, в основном получается так, что когда девочки работают с пациентами, ну и ребята, конечно, но в основном девочки работают, женщины у нас, медицинские сестры. Они выполняют роль и мамы, и сестры, и психолога, и повара, и диетолога, потому что бывали такие случаи, когда пациент, страдающий сахарным диабетом, У него, естественно, свое определенное питание, диета. А ему приносят виноград, ему приносят сладости. И он тихонько там вот это все поедает. А улучшения нет, идет ухудшение. И тут врачи уже начинают бить тревогу, в чем же дело. А оказывается в том, что он нарушает режим питания. И рана заживает, у диабетиков очень сложно раны заживают. И рана практически не заживает. Это все видит медицинская сестра, это видит санитарочка, которая моет пол. Когда врач делает обход, пациент может спрятать тот же виноград, да? Вот. А медсестра, они же постоянно общаются, постоянно заходят в палаты там, с пациентами, то инъекции, то перевязки, то какие-то манипуляции, обследования, да просто зайти узнать, как дела, как состояние. Вот, вот, вот такие вот моменты, да? Потом работа в плане, как психологи. Бывали случаи, когда домашние какие-то конфликты приводят к тому, что у пациента нет настроения. Нет настроения, он не идет на поправку. Он в апатии, он там расстроен, у него депрессия. Откуда, что? Оказывается, там приходит какая-нибудь родственница или родственник и начинает выяснять отношения. Вот в таких ситуациях это все видит медицинская сестра. Это медсестра и, ну, та же санитарочка. Поэтому медсестры, вот те, кто остаются в профессии, работа сложная, но работа очень интересная. Они, знаете, они уже как матерые эксперты, они уже это видят, на взгляд, на вскидку визуально могут определить, ну, даже психотип человека.
10: Тогда скажите, вообще вот сами медсестры, да, они получается, что могут достаточно быстро, как вы сказали, определить, и если человек может нарушать какую-то диету, да, которая была им прописана, вот что вы можете сказать вообще пациентам, чего лучше не делать, если ты хочешь пролежать в стационаре, например, неположенную неделю, да, а вот 10 дней?
9: Ну, вы знаете, мы работаем, как вам сказать, сейчас.
10: Ну вот, что, скажем так, вы замечаете?
9: Мы работаем, проводим, знаете, сам просвет работа, вот что я хотела сказать. Всегда заходишь, во-первых, это пропаганда здорового образа жизни. Когда я захожу в палаты, я всегда говорю так пациентам. Ребята, там, девочки, да, ну так уже говоришь, общаешься. Давайте вы не будете кушать то, что вам приносят ваши родные и близкие. Кушайте пищу, которая готовит для вас больница. Это диетическое питание. Мы все за здоровый образ жизни. Мы не хотим, чтобы у нас был лишний вес, чтобы у нас были какие-то туеса, да, свисали там. Полежите, такая возможность воспользоваться этим. А родственники, если они хотят вас угостить чем-то, ну пускай они вам не манты приносят, а принесут, например, вкусных, красивых яблок, полезных, груш, там, мандарин, апельсин, бананы, да, фрукты. Может быть, красной икры или черной икры, да? То, что мы в быту не кушаем в повседневной жизни. Если вы болеете, но то, что вам можно кушать, то, что можно употреблять. Вот. Пусть это приносит. Кушайте это. Потом по поводу курения тоже. Ну, у нас, конечно, все под запретом, но невозможно, если человек всю свою сознательную жизнь курил, и вот в один прекрасный момент он раз и бросил курить. Тоже работаешь, приходишь, ой, ребят, давайте, сейчас вот вы лежите, на всем готовом, прекращайте курить. Ну, хотя бы ограничьте себя. И начинаешь работать с людьми, объясняешь о вреде курения, какие проблемы могут возникать, к чему это ведет, что плохо заживают раны, что вот люди, которые находятся рядом с вами, те же соседи по палате, такие же пациенты, которые не курят, но они вынуждены дышать. Ну, пусть даже не дымом, в палатах, конечно, запрещено курить, но когда человек покурил и заходит в палату, от него запах идет, это тоже неприятно тому, кто не курит. Ну, вот таким образом мы и живем, общаясь с пациентами и общаясь с сотрудниками, с коллегами.
10: Хорошо. Тамара Айдаровна, тоже у меня к вам такой вопрос. Расскажите вообще, каким образом происходит вот эта самая коммуникация, да, между врачами, медсестрами и самими пациентами? Потому что именно медсестры, да, и весь медицинский персонал, они как раз-таки отвечают за то, чтобы все вот эти функции, они работали хорошо.
11: Угу. Так, всем здравствуйте. Так, если уже вкратце рассказать именно про работу ПМСП, как бы семейная медицинская сестра является, как сказать, другом, членом даже семьи, потому что они ведут определенную семью, которая закреплена на данном участке с момента рождения и получается уже на каждом этапе жизни. Они уже знакомятся как с первых дней, как они устроили жизнь, так, на работу, и дальше уже ведут. Конечно, они работают тесно, знают уже все даже привычки, какие-то особенности семьи, все их даже, как сказать, диагнозы, какие у них есть вредные привычки. Также, конечно, они находятся 24/7 с ними на связи. Так, приглашают их на профосмотры, проводят с ними так профилактику по НИЗ с неинфекционными заболеваниями, так, что еще делаем. Ну, в общем, их обследуем. И, конечно, в тесной связи как с коллегами и с пациентами. Конечно, семейная медицинская сестра является правой рукой именно врача, так как уже ранее сказали, врач может прописывать лечение, так, назначать вот, консультацию проводит, а именно исход данного лечения или данной консультации, конечно, зависит от самой медсестры. Ну и в своей работе, вот сколько замечаю, как коллеги, как врачи и медсестры помогаем друг другу, поддерживаем, обучаем, делимся своим опытом, своими знаниями.
10: Скажите, вот именно через ЦСМ тоже проходит большое количество людей, да, постоянный поток посетителей, пациентов, и нужно каким-то образом тоже успевать уделять внимание, да, и также заниматься своей работой, да, которой вы должны заниматься. Вот насколько удается, вот, скажем так, легко вот, проводить вот эти вот одну большую работу, да, в которой очень много маленьких частей?
11: Да, в плане так. Для этого медсестра должна быть разносторонне развитая. Чтобы она была развита, мы, конечно, проводим всякие семинары обучающие, проводим лекции, так, чтобы она за всем этим успевала. Конечно, работа у нас объемная именно в плане ПМСП. Поток пациентов очень большой. Бывает, конечно, трудно, как и в любой профессии, бывает трудно. Что еще? Но это, конечно, зависит от самой медсестры, также от пациентов. Если пациент идет, допустим, на контакт, рассказывать все свои, например, переживания, может быть, вредные привычки, именно, может быть, болезни, то, конечно, все удается легко.
10: Оксана Васильевна, давайте о хорошем, продолжая тему, да, вот. В начале мая все врачи, медицинский персонал, учителя и вообще большинство сотрудников получили повышенную заработную плату, да? Вот хотелось бы у вас узнать, насколько заработная плата, она, скажем так, все-таки это же самый один из таких хороших стимулов для того, чтобы и работать лучше, и успевать многие вещи, и вот чтобы жизнь тоже так проходила хорошо. Расскажите, как заработная плата ваша была повышена, и какие вы испытываете чувства, насколько вы довольны этим?
12: Вы знаете, заработная плата, да, повысилась. Но заработная плата складывается из определенных пунктов. Повысили на 100%, повысили оклад, это ставку. Вот от ставки у нас еще идет выслуга лет, в процентном соотношении она идет доплата за категорию, она осталась фиксированной, она так и осталась на месте.
10: Угу.
12: Доплата за вредность, ну, это такие категории, как, например, операционные сестры, реанимация, угу, анестезистки, они, у них идет процентная надбавка. Ну, это категория такая вот работающих. Те, кто работают с кровью, это станции переливания крови, угу, у них тоже за вредность идет, будем так говорить. Для молодых специалистов у них, конечно, сразу 100% поднялась зарплата. У меня просто работает медицинская сестра, угу, она год всего работает. Если она до этого получала 21-23 тысячи, но все зависело от КТУ. У нас была такая надбавка КТУ. Сейчас ее убрали, немножко оставили по-другому там стимулирующие выплаты. Вот. Если она получала 21-23 тысячи, то в этом месяце она получила 45. Конечно, 100%. Ну, а у нас то, что вот из вот этих пунктов складывается, зарплата, ну, наверное, на 80% увеличилась. Но большое спасибо нашему правительству, в первую очередь нашему президенту, за то, что они обратили внимание на нас и помогли вот решить этот вопрос. Конечно, цены растут, и даже эта зарплата прожить сложно, но надеемся, на этом они не остановятся, они все равно нам еще поднимут заработную плату. Потому что медики, они всегда на передовой. Мы впереди планеты всей, как я всегда говорю.
10: Угу.
12: Малейшее какое-то ЧП, впервые мы идем туда.
10: Да.
12: Вместе с военными, вместе там с МЧС идем. Кто-то идет именно в очаг работать, а потом с очага привозят же пациентов в стационары. Мы работаем уже в стационарах с ними. Остаемся на дежурство. Бывает, что по трое, по четверо суток, не выезжая домой, не видя своих близких, мы остаемся, работаем. Работаем просто энтузиазм, так сказать. Вот. Поэтому очень приятно, что на нас обратили внимание, нам подняли заработную плату. Спасибо огромное правительству. Вот. Ну и надеюсь, что на этом не остановимся.
10: Угу. Вот как раз хотелось бы здесь же поднять вопрос. Говорилось о том, что именно медицинского персонала, да, тоже нехватка наблюдается. И, наверное, все-таки для начинающих молодых медсестер, да, зарплата в 40 тысяч, ну, 40-45 тысяч будет, может быть, люди будут охотнее туда идти, чем, вот, естественно, на 20 тысяч, которая была до этого.
12: Ну, конечно. И потом, знаете, было очень обидно, когда у меня работали девочки, грамотные, потенциал хороший, она вот прям умничка, все делает, стремится повышать свою квалификацию, обучение проходит, с больными хорошо, чисто плотная, аккуратная, воспитанная. Но в силу того, что очень маленькая заработная плата, девочки увольняются, кто-то уезжает. Вот у меня девочка уехала в Москву.
10: Mm-hmm.
12: До этого у меня девочка уехала, ушла в частную клинику. Сейчас она работает в Германии. Вот. Вот терять таких специалистов очень больно. Ну, что делать? Все хотят получше жить.
10: Yeah.
12: Поэтому...
10: Mm-hmm. А вот у меня такой вопрос, да, по вашему мнению, насколько сейчас именно подготовка медицинских сестер, на каком уровне она находится?
12: Ну, вы знаете, это все зависит от человека,
10: угу,
12: я вам так скажу. Потому что практиканты к нам приходят, есть грамотные девочки, они не брезгуют, не стоят в углу, они берутся за всю работу. Они берутся, ну, конечно, мы им не доверяем целиком и полностью. Они все это делают в силу своего образования. Если это первый курс, значит, только они вот рядом стоят. Если это второй, третий курс, то вот в присутствии медицинской сестры рядом с ней позволяют уже им делать манипуляции. Если человек, у него есть желание, есть интерес, он будет делать, он будет работать. А если у человека
9: абсолютно это все отсутствует. Зачем она просто пошла в этот колледж учиться, я порой не могу понять. Придут, постоят у стенки и уходят. Я так думаю, что это все зависит от человека. Но образование дают, и колледж дает неплохое образование. Но в силу специфики, куда девочки потом пойдут? Если девочка с медучилища пойдет в реанимацию, там своя специфика.
10: Угу.
9: Если пойдет в терапевтическое отделение, там своя специфика. Ну, со временем там, конечно, она научится всему. В ЦСМ там тоже своя специфика, так ведь? Поэтому я думаю, что будет нормально у нас все.
10: А обычно своей специфике и вообще правильному обращению и работе в тех или иных отделениях учатся чаще всего уже на практике, да?
9: На месте, да.
10: На месте.
9: На месте.
10: Хорошо. И вот у меня тоже такой, у нас программа подходит к концу. Тумара, у вас хотелось бы тоже узнать, вот расскажите сейчас, какие условия все-таки создаются, да, может быть, что-то нужно улучшить, и помогает ли цифровизация, которая сейчас усиленно проводится? Потому что говорят, что для все-таки пациентов это достаточно удобно, быстро. А вот для вашей работы оно помогло ли облегчить?
11: Так, может, где-то и помогло, но где-то и, может, затрудняет. Конечно, бывают иногда сбои именно в самой системе. И так, в связи с этим у нас бывают конфликты на работе между пациентами и, получается, медицинскими работниками. Конечно, это может быть везде, но доступность. В первую очередь, это доступность как для пациентов, так и для медицинских работников, где можно уже посмотреть все готовые результаты анализов, уже посмотреть как бы записи консультации уже других специалистов. В плане доступности, конечно, это очень облегчает жизнь, работу медицинских работников, но где-то можно и улучшить, где-то еще доработать, разработать, может быть, где-то еще сделать некоторые попроще, да, скажем так.
10: Хорошо. Оксана Васильевна, у нас остается буквально около минуты. Может быть, есть у вас какое-то обращение, поздравление вашим коллегам?
9: Да, есть. Сегодня Международный день медицинской сестры. Хороший, добрый праздник всех девочек и мальчиков, кто является медицинским сотрудником среднего звена. Поздравляю с праздником. Желаю профессионального роста, успехов, здоровья, конечно, потому что мы тоже люди, мы тоже можем болеть. Всех с праздником, всех благ. Будьте счастливы.
10: Спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе. Еще раз поздравляю вас с сегодняшним днем. А я напомню, что сегодня у нас в прямом эфире приняли участие старшая медсестра отделения ортопедической артрологии Национального госпиталя при Минздраве Оксана Самойлюк. И у нас получается с ЦСМ номер 6 менеджер по сестринскому делу Тумар Айдарова. Программу «Радиоклиника» провела Айдайна Заркулова.
7: Первое информационное радио.
13: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
14: Бишкекте саат 13.

0: Добрый день. На Беринчи радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». У микрофона Айдай Назаркулова и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Бакыт Ашарахманов. Национальный олимпийский комитет Кыргызстана возглавил 30-летний Айваз Омурканов. Его называют одним из самых молодых руководителей в истории отечественного спорта. Эксперты уже связывают это значение с возможным обновлением подходов к развитию олимпийского движения, усилением международного сотрудничества и более современным управлением спортивной сферой. Сможет ли молодое наше руководство придать новый импульс к кыргызскому спорту и чего ждать спортсменам в преддверии нового олимпийского цикла? Это обсудим прямо сейчас в прямом эфире по телефону со спортивным комментатором телеканала НТРК «Спорт» Бексултаном Усеналиевым. Бексултан, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Бексултан, ну вот накануне, вчера вот состоялось такое хорошее назначение по поводу нового руководителя нашего национального олимпийского комитета, и вот хотелось бы узнать и, конечно же, ваше мнение. Я хочу еще раз отметить всем нашим радиослушателям, что Бексултану Синалиеву 14 февраля в рамках одного прекрасного спортивного мероприятия было присвоено и звание «Лучший комментатор года», с чем я вас еще раз, Бексултан, поздравляю. И непосредственно к вопросу, насколько, на ваш взгляд, возраст и международный опыт Айваза Омурканова могут повлиять на развитие олимпийского спорта в Кыргызстане?
1: Да, самое интересное, мы с Айвазом ровесники. Да, но я бы не стал, конечно, делать акцент именно на возрасте, как на таком главном факторе. Скорее, наверное, здесь вопрос такого свежести взгляда идет. Айваз Омурханов, он продукт, скажем, новой генерации управленцев, которые мыслят там процессами, а не запретами, скажем так. И я думаю, что Айваз 100% даст свежее дыхание в целом нашему спорту. И самый главный момент такой, это его международный опыт. Это, наверное, его ключевой такой актив, который будет помогать развитию нашего спорта. И сейчас понятно, что в спорте побеждают не те, кто там лучше финансируется, а те, кто лучше интегрирован, скажем так, в международную систему. И вот сейчас, когда в эпоху глобализации наш спорт выходит на новый уровень, и нам очень важно именно заниматься, скажем так, интеграцией в международное спортивное сообщество. Я думаю, что в этом плане Айваз очень там хороший даст буст развитию нашего спорта. И самое главное, конечно, его молодость тоже, это скорость принятия решений. Я думаю, здесь возраст тоже какую-то роль сыграет.
0: Ну, а вообще, Бексултан, хотелось бы узнать и ваше мнение к следующим Олимпийским играм. Ведь с каждым годом все строится и больше и больше в нашей стране спортивной инфраструктуры. Идет активное развитие спорта и в регионах. Сможем ли мы на следующих Олимпийских играх под руководством вот нового директора, да и вообще с развитием спорта в целом, показать более достойные результаты? Я имею в виду Олимпийские летние игры.
1: Да-да-да. Мы каждый раз на это надеемся, конечно, да. И я думаю, что сейчас настал момент, когда, собственно, будет вот этот самый рост. Наверное, вы говорите про медали, наверное, да, здесь?
0: Да, почетные медали, да.
1: Да, когда мы говорим про успешное выступление сборной, это, наверное, в первую очередь про медали. А медалей у нас сейчас стало больше, но не хватает только одной золотой медали, наверное. И здесь перед нашими спортсменами, перед Айвазом, наверное, просто это золотая медаль. Ну, конечно, там только один лишь руководитель это не решит. Здесь там комплексно нужно подходить, там и тренерский штаб, здесь и фармакология, здесь и психологи. Очень большая должна команда работать. Но самое главное, конечно, изменение, которое, я думаю, сейчас должно случиться с приходом Айваза Омурханова, это, я думаю, такой переход от такого протокольного настроения к более такому сервисному, более такому мобильному. И сейчас, я думаю, у нас есть реально шансы завоевать медали. Плюс, учитывая то, что наши спортсмены, которые и на прошлой Олимпиаде были одними из претендентов на золото, уже сейчас там, им около 30 лет будет на Олимпиаде, да, 28-29 лет. Это прям пиковый возраст для спортсменов. Да? Я думаю, что да, у нас есть шансы, конечно, почему нет.
0: Кстати, накануне стало также известно, что помимо назначения Айваза Омурканова, да, директором Национального олимпийского комитета, прошла информация, что и Эльнура Усманалиева стала заместителем Айваза, и он тоже очень молодой такой специалист. И как вы думаете, Бексултан, можно ли ожидать более активной теперь интеграции Кыргызстана в международное олимпийское движение, и что это даст нашим спортсменам в будущем?
1: Ну, я думаю, что это не просто, скажем так, членство, да, в комитетах должно быть. Это должно быть там какие-то лицензии на турниры, сборы, там посредников, скажем так, да. И с приходом вот новых людей я жду, что у наших спортсменов появится там больше спарринги там с азиатскими, европейскими лидерами. Там что это даст, это, конечно, сократится разрыв в классе, это в первую очередь. Потому что у нас, если там единственное, там, в борьбе мы там, в Азии в топ-3, то в других видах спорта мы отстаем, это понятно. И это самое главное, что этот самый разрыв классовый, он должен сократиться. Ну а сейчас, это, я думаю, самое главное, да, больше ничего не могу сказать.
0: Ну и теперь Бексултан, в завершение нашей...

0: потерять лицензии в тех видах спорта, где мы традиционно сильны. Угу. А стратегически, я думаю, что на 4 года там, или больше, это расширить, конечно, базу. Нам нужно, чтобы Казахстан там, привозил больше медалей, не только там, а с ковра. Было еще, чтобы больше у нас, скажем, медалей, лицензий там, по боксу, по дзюдо, по фехтованию, по там, не самым традиционным, скажем,
1: да, видам спорта
0: нашей стороны. И главная задача, конечно, которая покажет эффективность нового рекорда, это такой честный отбор. Там спортсмены должны знать, там, если ты то никакой там телефонной коррупции, там, если Айвал Дубарханов обеспечит, конечно, эту прозрачность, ну, считайте, конечно, там полдела уже сделано. Я не говорю, что там раньше такого было, но хотелось бы еще больше, скажем так, этого всего. Ну и плюс, я думаю, ну вот смотрите, у Айваза один хороший есть сейчас в багаже. Плюс федерация хоккея, она действительно при нем очень сильно ожила в медийном плане, в плане результатов. Если это именно вот этот опыт, который есть именно в развитии, там, медиа развитии хоккея применить там, к Национальному олимпийскому комитету, если это получится, то классно, если весь, в принципе, спорт будет вот так именно медийно развиваться. О нашем спорте должны говорить не только там, когда наступает время там, вручения медалей на Олимпийских играх, но и между этими всеми процессами. То есть 4 года мы просто там не знаем, что там происходит, что здесь происходит. Нам бы, я думаю, было бы классно, если бы было бы вот именно в информационном поле больше всего этого.
1: Бексултан, огромное вам спасибо за очень интересный и содержательный разговор. Надеюсь, услышите вас в следующих играх нашей сборной в 2027 году, чемпионат Азии, который пройдет с 5 января, где вы, как всегда, будете очень интересно профессионально комментировать игры с участием нашей футбольной команды. Всего вам хорошего, крепкого здоровья и спортивных успехов. Напомню, что по прямой телефонной связи с нами был спортивный комментатор телеканала НТРК «Спорт» Бексултан Усиналиев, а мы с ним поговорили о том, что Национальный олимпийский комитет Кыргызстана возглавил 30-летний Айваз Омурханов. Его называют одним из самых молодых руководителей в истории отечественного спорта. Эксперты уже связывают это назначение с возможным обновлением подходов к развитию олимпийского движения, усилением международного сотрудничества и более современным управлением спортивной сферы.
2: Сейчас мы переходим к другой теме, и мы сегодня говорим о том, что кыргызский футбол начинает новый этап развития. И сегодня в Бишкеке на внеочередном конгрессе Кыргызский футбольный союз был избран новый президент организации. Им стал председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, который будет возглавлять союз до 2030 года. Вместе с новым руководством футбольное сообщество связывает ожидания дальнейшего развития национального чемпионата, детско-юношеского футбола и международных проектов. О том, какие задачи стоят сегодня перед отечественным футболом и чего ждать болельщикам, по прямой телефонной связи мы сейчас поговорим с нашим обозревателем Эрмеком Актановым, который побывал на этом мероприятии. Эрмек, добрый день, расскажите, как прошло мероприятие.
3: Здравствуйте, студия. Да, на самом деле сегодня в Бишкеке прошел внеочередной конгресс Кыргызского футбольного союза, в рамках которого прошли выборы президента Кыргызского футбольного союза и вакантные места членов исполнительного комитета. Сегодня в рамках данного мероприятия председатель кабинета министра Адылбек Касымалиев избран новым президентом Кыргызского футбольного союза. Внеочередной конгресс КФС прошел 12 мая в Бишкеке. На должность президента Союза была выдвинута единственная кандидатура Адылбека Касымалиева, председателя кабинета министров. Ранее пост главы КФС, напомню, занимал Камчыбек Ташиев, который покинул свой пост по истечению срока. Также Акылбек Маматов и Джохан Ералханов были избраны членами исполнительного комитета. Срок действия полномочий нового президента и исполкома истекает в 2030 году. Сегодня во время того мероприятия, когда был избран президент Кыргызского футбольного союза Адылбек Касымалиев, речь отметил о том, что он и в юношеские годы в школе и в университете играл футбол в команде, но в последнее время как бы он этим не занимается, но все равно уделяет большое внимание развитию кыргызского футбола. Это и он намерен делать и в дальнейшем.

0: и, так сказать, поднимать кыргызский футбол на новый уровень. В своей речи также глава кабинета министров отметил, что футбол сейчас развивается в Кыргызстане на хорошем уровне, и вот и развитие именно детско-юношеского футбола тоже очень важный момент в развитии вот кыргызстанского футбола. Все процедуры на внеочередном конгрессе Кыргызского футбольного союза были соблюдены, и вот Алибек Тасмалиев был избран новым президентом данной вот организации. В целом, говоря про развитие футбола и в целом про Кыргызский футбольный союз, это такая главная руководящая организация в футболе в нашей стране, правоприемник Федерации футбола Кыргызстана, основанная в 2019 году. КФС, Кыргызский футбольный союз, управляет всеми сборными командами, организует национальные чемпионаты и продвигает развитие футбола, будучи единственной структурой в стране, признанной ФИФА и Азиатской футбольной конфедерацией. Функцию это управление национальными сборными, мужской, женской, молодежной, проведение чемпионатов и Кубка Кыргызстана, развитие детско-юношеского и женского футбола, футзала. Одни юридические лица, единственные официальные представители ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации АФК в Кыргызстане. Это что говорит, что касается статуса руководства президентом Кыргызского футбольного союза. Вот выбран Адылбек Касымалиев, и впереди большая работа, в течение которой до 30-го года по развитию кыргызского футбола и вывод его на новый уровень. КФС отвечает за популяризацию футбола, обеспечение контроля над его развитием, повышением уровня игры на международной арене. Напомню, что еще в начале 26-го года президент нашей страны Садыр Жапаров подписал указ об утверждении национальной программы развития футбола в Кыргызстане на 2026-34 годы. Документ предусматривает создание условий для массового занятия футболом, повышение уровня профессиональной подготовки игроков, формирование у молодежи здорового образа жизни. Программы утверждены: национальная программа развития футбола, план мероприятий на 8 лет, бюджет программы, система мониторинга и индикаторы оценки. В реализации предусмотрено участие госорганов, органов МСУ и Кыргызского футбольного объединения. Ведомство обязано ежегодно формировать собственные планы и дважды в год отчитываться о ходе выполнения работ. Документ вступил еще в начале этого года. Президент ранее подписал указ о мерах по дальнейшему развитию футбола Кыргызской республики на период 24-26-34 годы. Цель указа является обеспечение условий для создания оптимальных условий для массового вовлечения различных слоев населения в регулярные занятия футболом, повышение мастерства футболистов, развитие профессионального футбола, воспитание у молодежи, стремление к здоровому образу жизни. В целом, развитие футбола Кыргызской республики требует системного и комплексного подхода, и в этой связи указом предусмотрено поручение Кабинета министров совместно с Кыргызским футбольным союзом подготовить министерство утверждения проект комплекса национальной программы развития футбола Кыргызской республики. Что и вот и делается в данное время, вот назначение председателя кабинета министров на такую должность тоже говорит о том, что развитию футбола будет уделяться большое внимание именно на высшем уровне, что и делалось до этого. Мы знаем, что глава государства, председатель кабинета министров посещает те значимые футбольные события, где играет национальная сборная, и наряду с болельщиками тоже активно поддерживает нашу сборную. К этому стоит добавить, что вот недавно осталась, так сказать, жеребьевка Кубка Азии 2017-2027 года, которая пройдет в следующем году в январе-феврале. И наша команда попала в такую сильнейшую группу, где будет выступать уже в Кубке Азии. Об этом сегодня тоже говорили, о том, насколько эта данная группа сильная и насколько будет трудно нашей команде выйти из нее. Предыдущие вот попытки выступления в Кубке Азии в основной стадии не увенчались успехом, и наша национальная сборная, к сожалению, не выходила из группы, в которой она выступала. В прошлом году в целом говорилось о том, что строится 15 стадионов, останавливается строится 15 стадионов. И самое главное, это вот стадион Бишкек-арена, которая строится под Бишкеком, в которой будет открытие вот именно семейных игр ковчежников, большие мероприятия футбольные будут проходить в этом году. Окончание строительства Бишкек-арены под Бишкеком ожидается вот в августе 26-го года, где также пройдут мероприятия, посвященные всемирным играм ковчежников, а точнее вот открытие данных игр. Крупные стадионы в областных центрах строятся в Баткене, на арене, Таласе и Токмаке. В эксплуатации в зале 10 стадионов в ближайшее время вот Параколи, Узгени, Токтогулия, Карасу и Бишкеки, вот во всех городах мы можем видеть такие современные стадионы, которые отвечают всем требованиям, и, например, тот же Бишкек Арена рассчитана 51 тысячу зрителей, его планируют открыть в дни зрительности в этом году. Вот такая вот информация к данному часу по поводу того, какие футбольные события, футбольные мероприятия происходили вот здесь, на Кыргызском, на неочередном заседании Кыргызского футбольного союза, где Абылбек Пасымалиев, зачет кабинета министров, был избран главой Кыргызского футбольного союза до 30-го года. Студия.
1: Эрмек, вот и завершающий вопрос. Все-таки, если можно чуть поподробнее, вопросы, которые были заданы по поводу участия нашей национальной сборной в следующем году, более конкретно же был ли ответ, будут ли привлекаться новые молодые ребята, которые зарекомендуют до этого времени себя уже с самой лучшей стороны?
0: Да, на самом деле вопрос того, что насколько успешно будет выступать наша национальная сборная U23, U20 на международной арене, тоже очень важен. И здесь говорилось со стороны руководства Кыргызского футбольного союза о том, что в данное время так или иначе происходит смена поколений. Молодые игроки приходят на замену тех, кто играл в те же национальных сборной, и это неминуемый процесс. И вопрос того, что насколько молодые игроки втянутся, так сказать, и получат опыт или поддержку со стороны тех, кто остается еще в той же национальной команде, очень важен. Но процесс смены игроков так или иначе будет происходить, и вопрос того, что национальная сборная, насколько может удачно выступить на том же Кубке Азии, именно взрослая наша команда, зависит то, что как они подготовятся на международной арене, молодые игроки, которые выступают и в клубном чемпионате, и те, кто выступает и не за пределами Кыргызстана. И вопрос того, что насколько, например, тот же Китай, тем же Китаем, да, мы будем выступать в одной группе и поможет адаптироваться, подойти к этим играм, очень важен и важно для того, чтобы проводить такие международные встречи, выезды, где вот наши молодые игроки получат обкатку. И вот об этом и говорилось сегодня на Кыргызском футболе, на конгрессе, и вот руководство говорило, что при смене как бы игроков очень важно адаптироваться, и вот сочетание вот тех опытов игроков, которые сейчас и уже играют в национальной сборной, их опыт и поддержка вот именно с их стороны для молодых игроков. Ну, так или иначе, вот постепенно вот смена игроков, что тоже национальная сборная.
1: Ну, скажем так, Эрмек, что еще, в принципе, время есть, и надеюсь, что наши главные тренеры и вообще тренерский штаб в целом, конечно же, обратит свое внимание на уже молодых наших, подающих надежду игроков, и спасибо, они смогут выступить в 2027 году. Вы продолжаете слушать Биринчи радио. Далее вас ожидают новости этого часа. Служба информационной политики администрации президента Кыргызской Республики начинает реализацию проекта «Открытый кабинет территории ответственности». На текущей неделе ключевые должностные лица исполнительной власти проведут рабочий день в формате открытого взаимодействия со средствами массовой информации. Завтра, 13 мая, рабочий маршрут председателя кабинета министров, руководителя администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Кысымалиев в рамках проекта посетит объекты в городе Бишкек, Чуйской и Иссык-Кульской областях. Целью визитов является контроль за ходом реализации государственных проектов и оперативное решение вопросов на местах. Представители СМИ смогут осветить процесс работы главы Кабмина. Также 13 мая, в среду, заместитель председателя кабинета министров, министр юстиции Кыргызской Республики Аяз Баетов проведет свой рабочий день в сопровождении журналистов и блогеров в программе «Дня министра юстиции», «Визит в Дом юстиции», «Неформальный диалог с представителями СМИ по вопросам реформ и цифровизации», «Участие в совещании по дебюрократизации бизнес-сферы с представителями государственных органов, международных организаций и бизнес-ассоциаций». 15 мая в пятницу полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Ошской области Аманкан Кинджибаев также примет участие в проекте «Открытый кабинет», представив свою работу по развитию региона. По поручению президента Садыра Джапарова в регионах Кыргызстана продолжаются встречи полномочных представителей главы государства с местными жителями. Встречи полномочного представителя президента в Нарынской области Нурбека Сатарова с жителями региона продолжаются в Акталинском районе. Как сообщили в полпредстве, сегодня, 12 мая, глава области выслушает проблемы и запросы населения сельских управ Алабуга, Харабургон и Байета. Первая встреча уже началась в селе Чолокаин Аиль-Окмету Алабука. В ходе беседы глава области подчеркнул, что Акталинскому району уделяется особое внимание. К его 90-летию планируется открытие ряда объектов. Он также отметил, что решаются вопросы дорожной инфраструктуры, а за счет республиканского бюджета строятся и вводятся в эксплуатацию социальные объекты. Отметим, что встречи организованы по поручению президента Садыра Джапарова и транслируются в прямом эфире телеканалами Утыр-Канарын и ЛТР. Во второй половине дня Нурбек Сатаров встретится с жителями Айлокмету Карабургон, начало в 13 часов 30 минут, и Байетов, начало в 16:00. Кабинет министров Кыргызстана утвердил положение о порядке и условиях расходования средств, поступающих от утилизационного сбора. Соответствующее постановление подписал председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асымалиев. Документ принят в целях обеспечения экологической безопасности организации мероприятий, направленных на эффективное управление отходами, устойчивого развития системы охраны окружающей среды, финансирование мероприятий по утилизации и переработке отходов, требующих оперативного и безотлагательного решения. Садыракунов Салават Садырович назначен заместителем министра энергетики. Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабинета министров Адылбек Асымалиев. Салават Садыракунов ранее занимал должность заместителя председателя Открытого акционерного общества «Государственная страховая организация». Генеральный директор ОАО «Электрические станции» Албек Садыров проверил готовность гидроэлектростанций к предстоящему отопительному сезону 2026-2027. Как сообщили в пресс-службе компании, глава ведомства совершил рабочую поездку по филиалам Крупсайской, Шамалдысайской и Учкурганской ГЭС. В ходе посещения гидроэлектростанции были рассмотрены вопросы выполнения ремонтной кампании, технического состояния оборудования, обеспечения необходимыми материалами и готовности персонала к прохождению периода максимальных нагрузок. Руководители филиалов представили информацию о текущей производственной деятельности, проводимых ремонтных работах и мероприятиях, направленных на обеспечение надежной и бесперебойной работы станции в осенне-зимний период. Генеральный директор подчеркнул важность своевременного и качественного завершения всех запланированных работ, отметив, что устойчивое функционирование гидроэлектростанции имеет стратегическое значение для энергосистемы страны. По итогам рабочей поездки руководителям филиалов были даны соответствующие поручения по усилению контроля за соблюдением графиков ремонтных работ, техники безопасности и производственной дисциплины. Вы продолжаете слушать новости этого часа и к другим темам. Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции принял проект закона о ратификации соглашения между Кыргызской Республикой и Японией об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предупреждении уклонения и избежания уплаты налогов в первом чтении. Документ был подписан 19 декабря 2025 года в городе Токио и направлен на развитие экономического сотрудничества между Кыргызской Станом и Японии, а также создание благоприятных условий для инвестиций и бизнеса. Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту одобрил поправки в закон о государственной гражданской службе и муниципальной службе. Во втором чтении инициатором законопроекта выступил депутат Дастан Бекешев. Кыргызстан и Южная Корея внедряют цифровые технологии в ортодонтию для лечения детей с врожденными челюстно-лицевыми патологиями. Как сообщили в профильном ведомстве, в ходе встречи министра здравоохранения Дамира Усмонова с корейской делегацией стороны договорились о применении передового опыта Республики Корея, включая использование 3D-моделирования и современных технологий изготовления лайнеров, направленные на повышение эффективности лечения. Основной акцент сделан на развитии высокотехнологичной медицинской помощи и внедрении инновационных подходов, которые позволят значительно повысить эффективность лечения стоматологических заболеваний в Кыргызстане. Государственная ипотечная компания ГИК пересмотрела условия для участников жилищной программы, получивших кредиты через банки-партнеры. Об этом сообщили в компании. По ее данным, уточнены условия ипотечного финансирования через банки-партнеры и предусмотрена возможность расширения жилой площади. Для граждан, получивших ипотечный кредит через банки-партнеры в рамках государственной жилищной программы, пересмотрены ранее действовавшие ограничения по площади жилья. Данные изменения внесены с учетом растущих потребностей семей, говорится в сообщении. Согласно новому порядку, участники, ранее получившие ипотеку через банки-партнеры, смогут за счет собственных средств расширить жилую площадь, а также заменить предмет залога. При этом дополнительное финансирование со стороны ГИК не предусматривается. Отмечается, что вместе с тем, согласно указу, граждане, чья очередь подошла по направлениям социальной ипотека, льготная ипотека и доступная ипотека, по-прежнему сохраняют возможность получения ипотечного жилья без первоначального взноса сроком до 25 лет под 4% и 8% годовых. Требования, связанные с первоначальным взносом, распространяются только на случай ипотечного финансирования через банки-партнеры в рамках программ, реализуемых напрямую через ГИК. Ипотека по указанным направлениям продолжает предоставляться без первоначального взноса, подчеркнули в ГИК. Государственный институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования провел инженерное обследование здания Центра общей врачебной практики, расположенного в Чуйском районе по улице Санцызбаева, 105. Как сообщили в Минстрое, проверка была организована для оценки технического состояния и сейсмической устойчивости объекта, который не эксплуатируется с 1998 года. В ходе обследования специалисты изучили техническую документацию, выполнили необходимые замеры и провели визуальный анализ состояния здания. По итогам проверки институт подготовил техническое заключение, согласно которому строительная конструкция объекта находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, бетонные плиты и стены признаны непригодными к эксплуатации. Также выявлена просадка фундамента. Кроме того, сейсмическое и техническое состояние здания признано неудовлетворительным и не соответствующим установленным требованиям. Третий заключительный этап аукциона состоится 27, 28 и 29 мая в открытом онлайн-формате на электронной торговой площадке Государственного агентства по управлению государственным имуществом. Об этом сообщили в ОАО «Алато Резорт». На торги будут выставлены последние 19 лотов на территории курорта Джиргалан, предназначенные для строительства туристических и инфраструктурных объектов. Проектом предусмотрено строительство гостиниц различных категорий, апартаментов, ресторанов и других объектов туристической инфраструктуры. К участию приглашаются местные и иностранные инвесторы, представители строительных компаний, предприниматели в сфере туризма и гостиничного бизнеса, а также юридические и физические лица. По итогам двух предыдущих этапов аукциона из 50 выставленных лотов был реализован 31. Подробная информация об условиях участия доступна на официальном сайте ОАО «Алато Резорт» www.alatoresort.kg. В Бишкеке сегодня состоялся внеочередной конгресс Кыргызского футбольного союза 2026 года. Как сообщили в Кыргызском футбольном союзе, согласно повестке дня прошли выборы нового президента, а также членов исполнительного комитета на вакантные места. На пост президента Кыргызского футбольного союза была выдвинута единственная кандидатура Адылбека Касымалиева. На должности членов исполнительного комитета претендовали Маматов Акылбек, Ералханов Джохан. Выборы прошли в соответствии с уставом Кыргызского футбольного союза путем открытого голосования Адылбек Асамалиев был единогласно избран президентом Кыргызского футбольного союза. Также единогласным решением новыми членами исполнительного комитета стали Акылбек Маматов и Джохан Эрлханов. Отмечается, что срок полномочий президента и членов исполнительного комитета Кыргызского футбольного союза продлится до 2030 года. С 11 мая этого года в рамках поручения президента Кыргызской Республики стартовали встречи мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева с населением. Мероприятия пройдут в открытом формате во всех районах города и станут площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием городской инфраструктуры, работой муниципальных служб и предложениями горожан. Итак, встречи состоятся в Свердловском районе 12 мая в 16:00 в лицее имени Чингиза Айтматова, 13 мая в 16:00 КУ имени Рыскулбекова, 14 мая в 16:00 в Национальном центре детского юношества СЕЙТЕК, в Ленинском районе 15 мая в 16:00 в БГУ имени Харасаева, 16 мая в 16:00 КНУ имени Баласагына, в Октябрьском районе 20 мая в 16:00 зал Таберик, улица Баятик Батыра, номер 17, и 21 мая в 16:00 Международный университет Алато, расположенный по улице Анкара 1/8. Мэрия города Бишкек подчеркивает, что встречи направлены на прямое взаимодействие с горожанами и рассмотрение актуальных вопросов, требующих совместного решения. Курсы валют по отношению к сом, установленные Нацбанком на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тын, 1 евро 102 сома 94 тын, 1 российский рубль 1 сом 16 тын, 1 казахский тенге 18 тын, 1 китайский юань 12 сомов 86 тын. Сегодня днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, на высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду. Днем местами в Иссык-Кульской и Нарынской областях с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская область плюс 15-20, Таласская область плюс 13-18, Баткенская, Ошская и Джалабадская области плюс 21-26, Иссык-Кульская область плюс 14-19, Нарынская область плюс 11-16. В Бишкеке днем переменная облачность, осадки маловероятны, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28-30.
2: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.
3: Мы продолжаем программу «Кыргызстан» и переходим к другим темам эфира. Администрация президента Кыргызстана запускает новый медиапроект «Открытый кабинет. Территория ответственности». Инициатива направлена на повышение прозрачности работы исполнительной власти и развитие открытого диалога между государством и обществом. В рамках проекта журналисты и блогеры смогут сопровождать руководителей государственных органов в течение рабочего дня, наблюдая за процессом принятия решений, инспекциями объектов и рабочими встречами. Подробности далее.
1: В Кыргызстане стартует новый медиапроект «Открытый кабинет. Территория ответственности». Его инициатором выступила администрация президента страны. Как отмечают организаторы, главная задача проекта – показать работу государственных органов более открыто и доступно для общества. Речь идет не только об официальных совещаниях и отчетах, но и о повседневной деятельности руководителей, выездах на места и решении конкретных проблем граждан. По мнению экспертов, подобный формат может стать дополнительной площадкой для укрепления доверия между обществом и государством, а также позволит гражданам увидеть, как принимаются решения и решаются вопросы на местах. Своим мнением поделился общественный деятель Хаид Айкынов.
4: Сегодня обществу действительно важно видеть не только итоговые отчеты чиновников, но и сам процесс их работы. Когда руководители открыто выезжают в регионы, встречают с людьми, обсуждают реальные проблемы, это повышает доверие граждан к государственным институтам. Такие проекты помогают сделать власть более понятной и доступной для населения. Кроме того, открытость всегда повышает и ответственность самих руководителей перед обществом.
1: Участниками проекта станут председатель кабинета министров, его заместители, руководители министерств и ведомств, а также полномочные представители президента Кыргызской Республики в регионах. Журналисты и блогеры получат возможность сопровождать чиновников в течение всего рабочего дня. Такой формат позволит показать, как принимаются решения, как проходят инспекции социальных и инфраструктурных объектов, а также как выстраивается взаимодействие с населением и экспертным сообществом. По словам политолога Эмиля Джураева, проект «Открытый кабинет. Территория ответственности» должен стать частью новой культуры государственного управления, основанной на прозрачности, открытости и общественном контроле.
5: Проект «Открытый кабинет», инициированный информационной службой аппарата президента. Мне кажется, это очень важный проект, который, как сами они объяснили, направлен на обеспечение открытости, информированности народа, граждан о действии исполнительной власти. Это, мне кажется, очень важный, востребованный проект. И в последние годы, все 5 лет, о которых мы говорим, конечно, на фоне очень быстрых, где-то даже радикальных реформ управления государством, наблюдалось непоспевание, дефицит информации для народа, доступного для широкого населения страны, когда буквально за дни очень быстро решается, и где-то даже неожиданно принимаются решения, подписываются указы, приказы президентом или разными другими лицами, принимающими решения. А как эти решения достигнуты, на основе чего, на основе каких финансовых или аналитических данных. Вот этого всего, мне кажется, часто не хватало.
1: В администрации президента Кыргызской Республики отмечают, что сегодня запрос общества на открытость власти становится все более актуальным. Люди хотят видеть не только итоговые решения, но и сам процесс работы государственных органов. Особое внимание в рамках проекта планируется уделять выездным мероприятиям, инспекциям регионов, социальным объектам, а также вопросам, которые напрямую волнуют население. Как считают эксперты, подобный формат может способствовать укреплению доверия между обществом и государственными институтами, продолжит политолог Эмиль Джураев.
5: Я очень надеюсь, что этот проект поможет заполнить этот недостаток, этот дефицит. И, конечно же, будет важным, чтобы журналисты, блогеры, медиа-агентства использовали этот инструмент, этот проект по полной, чтобы это было не праздным процессом в стиле пиар-компании, а реально, чтобы насущные вопросы задавались, неудобные вопросы задавались, и чтобы это все было доступно открытому всему обществу.
1: Проект «Открытый кабинет. Территория ответственности» стартует уже в ближайшее время. В администрации президента подчеркивают, что инициатива станет еще одним шагом к повышению прозрачности работы государственных органов и развитию открытого взаимодействия с обществом. В рамках проекта журналисты и блогеры смогут сопровождать руководителей государственных органов в течение рабочего дня, наблюдая за процессом принятия решений, инспекциями объектов и рабочими встречами. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
3: В Кыргызстане продолжается реализация государственной миграционной политики до 2030 года. В марте текущего года Кабинет министров утвердил второй этап концепции, направленный на совершенствование управления миграционными процессами и усиление защиты граждан, находящихся за рубежом. Особое внимание уделяется развитию региональных миграционных центров, цифровизации услуг и повышению уровня информированности населения. Продолжение далее.
1: Как отмечают специалисты, в условиях современной глобальной динамики миграционные процессы остаются одним из ключевых факторов социально-экономического развития государств. На миграционную ситуацию в Кыргызстане серьезное влияние оказывают экономические условия, международная политическая обстановка, а также развитие внешнеэкономических связей. В этой связи второй этап реализации концепции миграционной политики до 2030 года
6: доклада направлен на дальнейшее совершенствование государственной политики в сфере миграции. Речь идет о формировании системного, последовательного и скоординированного подхода к управлению миграционными процессами с учетом современных вызовов и приоритетов государства. В рамках реализации документа Министерство иностранных дел разработало специальный портал, направленный на предупреждение миграционных рисков. Кроме того, начал работу и колл-центр для консультирования граждан, отметил заместитель директора консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Алмаз Байбосов.
7: Консул деген веб-порталы ишке кирди, да? Бул веб-порталдын жакшы жери ошол портал аркылуу бардык.
8: В обновленной миграционной политике до 2030 года особое внимание уделяется вопросам защиты прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики, находящихся в трудовой миграции. Ведется работа по совершенствованию механизмов правовой и социальной поддержки наших соотечественников за рубежом. Одним из приоритетных направлений также остается профилактика торговли людьми и противодействие незаконным трудовой эксплуатации. В случае возникновения сложных жизненных ситуаций гражданам оказывается необходимая консульская и информационная помощь.
6: Кроме того, Министерство иностранных дел продолжает укреплять взаимодействие с кыргызскими диаспорами за рубежом. Постоянный диалог с соотечественниками позволяет более оперативно решать вопросы документирования, защиты прав граждан, а при необходимости и возвращения их на родину. По словам заведующего отделом по работе с диаспорами и соотечественниками Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Эркинбека Каримова, важным направлением сегодня становится развитие миграционных центров в Бишкеке и Оше.
9: Открытие миграционных центров в Бишкеке и Оше является важным этапом в реализации государственной политики в сфере внутренней и внешней миграции. Сегодня такие центры становятся единой площадкой, где граждане могут получить необходимые консультации по вопросам трудоустройства за рубежом, оформления документов, легального пребывания и защиты своих прав. Создание подобных центров позволяет сделать государственные услуги в сфере миграции более доступными, повысить эффективность взаимодействия населения с государственными органами и усилить сопровождение граждан на всех этапах миграционного процесса.
6: Отдельная работа ведется и в части защиты прав и интересов кыргызстанцев за рубежом. Для координации деятельности в этой сфере при Торога Джогорху Кенеша был создан миграционный совет. Как отмечают в секретариате совета, за последние 4 года реализован ряд инициатив, в том числе при поддержке международных организаций открываются новые миграционные центры и в регионах страны. Говорит заместитель руководителя секретариата Совета по вопросам миграции и противодействию торговле людьми при Торога Джогорху Кенеша Кыргызской Республики Нургуль Кадыркулова.
10: Среди ключевых задач второго этапа концепции – защита прав и интересов граждан, находящихся за рубежом, усиление социально-правовой поддержки мигрантов, повышение эффективности взаимодействия государственных органов, расширение применения современных цифровых технологий, а также создание условий для трудоустройства и социальной адаптации граждан, возвращающихся в Кыргызстан.
6: Как ожидается, реализация второго этапа миграционной политики позволит сделать миграционные процессы более безопасными и организованными, а также усилить поддержку кыргызстанцев как внутри страны, так и за ее пределами. Главная цель – сделать трудовую миграцию безопасной, легальной и более организованной. Особое внимание власти намерены уделить регионам, где уровень миграционной активности остается наиболее высоким. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
1: И в завершение нашего сегодняшнего выпуска позвольте подытожить итог сегодняшнего эфира. А сегодня мы вам рассказали о том, что кыргызский футбол начинает новый этап развития. Сегодня в Бишкеке на внеочередном конгрессе Кыргызский футбольный союз был избран новый президент организации. Им стал председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Асамалиев, который будет возглавлять союз до 2030 года. И вместе с новым руководством футбольное сообщество связывает ожидания дальнейшего развития национального чемпионата, детско-юношеского футбола и международных проектов. Об этом нам сегодня в прямом эфире рассказал наш обозреватель Эрмек Актанов. Отмечу, что Адылбек Асамалиев был единственным кандидатом, он был избран на эту должность единогласно. И в своем выступлении глава Кабмина признался, что сегодня один из самых волнительных для него дней. По его словам, он всегда был близок к футболу, играл в него в школе и университете, однако перестал играть в последние годы, и теперь Асамалиев намерен вернуться в любимую игру. По его словам, я сам тоже недалек от футбола, в школе играл в сборной команде, в институте тоже играл, и в последнее время немного подзабыл, но теперь вновь начну играть. Новый президент Союза выразил благодарность тем, кто выдвинул и поддержал его кандидатуру. Также сегодня мы вам рассказали о том, что накануне Национальный олимпийский комитет Кыргызстана возглавил 30-летний Айваз Омурканов. Его называют одним из самых молодых руководителей в истории отечественного спорта. И уже эксперты связывают это назначение с возможным обновлением подходов к развитию олимпийского движения в Кыргызстане, усилением международного сотрудничества и более современным управлением спортивной сферы. Об этом мы сегодня также поговорили по прямой телефонной связи со спортивным комментатором телеканала НТРК «Спорт» Бексултаном Усиналиевым. На этом программа «Кыргызстан» завершена. В студии были Айдай Назаркулова и Ханат Султакеев.

0: Вы слушаете Беренчи Радио, в эфире новости часа. Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок предоставления путевок на санаторно-курортное лечение и выплаты денежных компенсаций лицам с инвалидностью. Соответствующее постановление подписал Адылбек Асымалиев. Документ предусматривает возможность получения денежной компенсации в случае отказа от санаторно-курортной путевки. Как отмечается, решение принято в рамках работы по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственных услуг. Министерству финансов поручено ежегодно предусматривать средства на приобретение путевок и выплату компенсации, а Министерству труда обеспечить реализацию постановления. Документ вступит в силу с 1 января 2027 года. В Нарынской области продолжаются встречи полномочного представителя президента Кыргызской республики с жителями региона. Сегодня обсуждение актуальных проблем населения прошло в Акталинском районе. Основными темами стали состояние дорог, обеспечение населения питьевой и поливной водой, строительство социальных объектов и восстановление пастбищных дорог. Далее подробно. Сегодня встреча полномочного представителя президента Кыргызской республики в Нарынской области Нурбека Сатарова с жителями региона продолжились в Акталинском районе. Глава области выслушал обращение населения Айлюкмету, Алабуга, Карабургон и Баетов. Первая встреча прошла 12 мая в селе Чолокаин, Айлюкмету, Алабуга. В ней приняли участие жители сел Хождобе, Хонорчок, Чолокаин и Джергетал. В ходе встречи Нурбек Сатаров отметил, что Акталинскому району уделяется особое внимание. По его словам, к 90-летию района планируется открытие ряда объектов. Кроме того, постепенно решаются вопросы дорожной инфраструктуры, а за счет республиканского бюджета в районе состоятся и строятся, а также и вводятся в эксплуатацию социальные объекты.
1: С 2013 года в Акталинском районе вопросам развития уделяется особое внимание. Благодаря поручениям президента постепенно решаются проблемы, которые накапливались на протяжении многих лет. Сегодня можно сказать, что ситуация меняется, реализуются новые проекты, открываются объекты, улучшаются условия для жителей. Все озвученные ранее вопросы поэтапно находят свое решение. В этом году мы планируем отметить 90-летие района на достойном уровне, с рядом значимых открытий и позитивными результатами, которые смогут увидеть и оценить сами жители.
0: Одной из поднятых тем стала проблема пастбищных дорог. Житель села Чолокаин Джаныбай Мамытов сообщил, что у жителей возникают трудности при перегоне скота на пастбище Аксай и Арпа через дорогу Ботокей. Он попросил провести ремонт участка протяженностью около 3,5 километров. По его словам, эта дорога значительно сокращает путь для животноводов.
2: Арпа жайлоосуна көчүп конуу боюнча ушуга бизге жардам берсеңиздер жакшы болот да. Себеп дегенде бизде Ботокей деген жол бар, аягы менен техника катышат.
3: Если есть возможность, хотелось бы, чтобы обратили внимание на нашу ситуацию и помогли. Дело в том, что у нас есть дорога в Ботокей, но она в очень плохом состоянии. Техника практически не проходит. Особенно тяжело становится зимой. Без спецтехники мы фактически остаемся отрезанными. Дорога сложная, добраться можно только с большим трудом. Дом. Иногда на это уходит почти полдня. Мы уже давно поднимаем этот вопрос, потому что это напрямую влияет на нашу жизнь, на доставку продуктов, доступ к услугам и безопасность. Хотелось бы, чтобы эту проблему все-таки решили и обеспечили нормальные условия для проезда в любое время года.
0: Также в ходе встречи педагоги подняли вопрос строительства школы имени Бердалы Календерова в селе Чолокаин. Как было отмечено, строительство объекта началось еще в 2014 году, однако спустя 11 лет школа до сих пор не введена в эксплуатацию.
4: Строительство нашей школы началось еще в 2014 году, но объект до сих пор не завершен. Сейчас дети вынуждены учиться в старом здании, где уже не хватает условий для полноценного учебного процесса. Мы очень надеемся, что вопрос наконец будет решен, и ученики смогут получать образование в современной и безопасной школе.
3: Этот вопрос действительно находится на контроле. Мы понимаем, насколько важно для жителей Чилаккаина завершение строительства. Объект будет дополнительно рассмотрен, и соответствующим государственным органам поручено ускорить решение данного вопроса. Ситуация по каждому этапу строительства будет отслеживаться лично.
0: По итогам встречи Нурбек Сатаров поблагодарил жителей за активность и подчеркнул, что по каждому поднятому вопросу профильным службам будут даны дополнительные поручения, а исполнение обращений останется на контроле. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Ошской, Джалабадской, Сыкульской, Нарынской областях дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В Чуйской, Таласской, Баткенской областях без осадков. Завтра днем местами в Баткенской области, в горных районах Ошской области дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Ошской области и по остальной территории без осадков. Температура воздуха Чуйской области ночью плюс 4,9, днем плюс 21,26. Таласской области ночью плюс 4,9, днем плюс 20-25. Баткенская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 9-14, днем плюс 23-28. Иссык-Кульская область ночью плюс 2-7, днем плюс 15-20. Нарынская область ночью плюс 1-6, днем плюс 15-20. В Бишкеке без осадков ночью плюс 6-8, днем плюс 24-26.
5: Биринчи радионун жарнама кызматы.
1: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
3: Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров обратился к кыргызстанцам. Уважаемые граждане Кыргызстана, с 11 мая руководители областного уровня начнут проводить встречи с жителями в каждом АИЛ Окмату. Во встречах также примут участие представители прокуратуры, органов внутренних дел, МЧС и других государственных структур. Как показала моя недавняя поездка в Ошскую область, большинство вопросов, которые поднимают граждане, можно решать на местном уровне. Это социальные проблемы, земельные вопросы, восстановление документов, защита имущественных прав и другие обращения. Именно поэтому, по моему поручению, встречи с населением теперь будут проходить непосредственно на местах. В мае и июне они будут транслироваться в прямом эфире на региональных телеканалах и в социальных сетях. Осенью такие встречи пройдут повторно, чтобы проверить, какие вопросы были решены. Отдельно обращаюсь к руководителям на местах. Не перекладывайте ответственность и не затягивайте решение проблем. Люди ждут конкретных результатов. Если вопросы, поднятые весной, останутся нерешенными до осени, будут приняты соответствующие меры ответственности. Мы назначаем руководителей для того, чтобы они служили народу, работали с людьми и развивали регионы. Уважаемые соотечественники, следите за графиком встреч. Приходите, поднимайте свои вопросы и добивайтесь их решения. При необходимости берите с собой документы и излагайте проблемы четко и по существу. Прошу также соблюдать порядок и культуру поведения во время встреч и прямых эфиров.
6: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык. Же чоң үйбүлө. Талкаланган тагдыр. Же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
7: В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио.

0: эфире беренче радиопрограмма «Точка зрения». В студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Эльдияр Эркинбек Улу. На сегодняшний день университеты становятся не только местом обучения, но и площадкой для создания инновационных проектов и новых идей. Молодежные стартапы помогают студентам развивать лидерские качества, креативность, а также навыки командной работы. Особое внимание уделяется поддержке начинающих предпринимателей со стороны образовательных учреждений и общества. Эта тема особенно актуальна для молодежи, стремящейся реализовать свои идеи и внести вклад в будущее страны. Сегодня в программе «Точка зрения» мы поговорим о развитии стартапов и о том, какая помощь на сегодняшний день оказывается в воплощении идей молодежи. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили директора департамента по воспитательной работе Кыргызского государственного технического университета имени Разакова Мадину Мырзалиеву. Помимо этого у нас в студии находятся студенты Кыргызского государственного технического университета Омурбек Кызы Абия, также Улукбек Кубанычбеков. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Очень приятно видеть вас в нашей студии, да, и сегодня мы говорим о студенческих, о молодежных стартапах на примере вашего университета. Вот у меня такой первый вопрос к вам, конечно же, Мадина Алмазбековна. Расскажите вообще на сегодняшний день, по вашему мнению, насколько важно поддерживать идеи студентов, да, и если говорить о молодежных стартапах, то последние несколько лет это та вещь, которая, скажем так, на постоянной основе проводится, да, и именно в эту сферу вкладывается так немало сил преподавателей, да, немало средств и вообще того, чтобы все-таки молодым студентам было интересно воплощать свои идеи. И вот, может быть, в этих идеях, то есть не может быть, а точно найдутся идеи, которые в будущем помогут во многом. Вот расскажите, какая работа на сегодняшний день вами проводится?
1: Ну, у нас в нашем техническом университете уже на протяжении многих лет стартапам уделяется большое внимание, в том числе, что поддержка идет не только с научной стороны, но и с финансовой стороны. И ребята разных направлений, это и строители, и айтишники, и энергетики, то есть всех направлений в нашем университете, они готовят стартапы в рамках научно-исследовательских работ студентов. Но самое главное, что мы пропагандируем и говорим ребятам, что стартап – это не только то, что вы придумали и ваша идея на бумаге, но это должно быть в рамках того, что вы сделали прототип или создали какой-то продукт. И вот ребята очень хорошо, студенты наши уже это внедряют, что на уровне, на первом курсе у них появляется какая-то идея, и к старшим курсам это уже в рамках и дипломной работы могут это все прописать, сделать, защитить. И самое главное, уже к концу их учебы у нас вот такая вот идет цель, чтобы их стартапы, их идеи, они уже выходили на рынок и уже продавались. Вот, например, как ребята, мы сейчас будем рассказывать, как ребята создали вот такой вот стартап. Это такая инновационная палочка, расскажут, да, для незрячих и слабовидящих людей. Вот Улукбек как раз расскажет про этот проект, который мы сейчас сделали. В рамках хакатон у нас проходил. И вместе с бенефициарами, это с общественным фондом «Феномен», у нас проходил такой вот хакатон, где ребята сутки делали разные проекты. И с этого проекта как раз-таки вышел вот этот багыт. Вот Улукбек как раз расскажет о самом этом проекте.
0: Хорошо, давайте тогда мы немножечко позже к вам вернемся, да? И, Улукбек, расскажите нам, пожалуйста, вообще давайте начнем с того, каким образом у вас возникла идея во время этого хакатона. Мы знаем, что это вот такое мероприятие, которое длится весь день, и где буквально брейнштормом, да, все придумывают и продумывают какие-то идеи. Расскажите, каким образом ваша команда пришла к этому?
2: С удовольствием. В целом у нас мейкатон. не хакатон, а мейкатон проходил 2 дня. То есть первый день мы встретились с бенефициарами, то есть это у нас незрячие и слабовидящие люди. Мы с ними обговорили, то есть мы поделились на команды. У каждой команды были свои бенефициары. И первый день мы, как вы и сказали, делали брейншторминг. Мы обсуждали, мы спрашивали у бенефициаров, как мы можем облегчить им повседневную жизнь. То есть они нам говорили о своих болях, о своих проблемах. И таким образом мы пришли к нашему проекту. То есть они сказали нам то, что обычная традиционная трость для незрячих людей, она помогает определить препятствия только на уровне земли. То есть препятствия на уровне пояса и выше они никак не могут определить и, соответственно, получают какие-то повреждения. Допустим, это у нас могут быть шлагбаумы, рекламные вывески или, допустим, вниз торчащие ветки, да, они ударяются о них и получают повреждения. Мы предложили такой инновационное решение. Мы решили интегрировать трость для незрячих людей ультразвуковой датчик, который будет определять расстояние до препятствия. То есть, если рассказать про нашу трость, он работает на базе Arduino, то есть это у нас микроконтроллер. Также у нас в тросе присутствует ультразвуковый датчик, светодиоды и вибромоторчик. То есть у нас трость работает таким образом, то что ультразвуковый датчик измеряет расстояние до препятствия, передает эти данные микроконтроллеру. Микроконтроллер, в свою очередь, анализирует данные и подает вибросигнал пользователю через рукоятку. И пользователь понимает то, что перед ним сейчас препятствие на уровне пояса и выше. То есть он может уже определить, есть ли препятствие впереди или нет. Также в нашу палочку интегрирован колесико 360, который помогает пользователю катить его по дороге, а не поднимать его каждый раз. Так как еще одна такая была проблема у бенефициаров, то что они из-за того, что поднимают трость, то есть они же им бьют, когда ходят, у них устают руки. Да. А с нашим колесиком они просто катят трость по дороге, и рука не устает. Да. Также, как я упомянул ранее, мы добавили светодиоды. Светодиоды нужны для того, чтобы делать пользователя видимым, более заметным в темное время суток для окружающих людей. Потому что в темное время суток, когда освещение плохое, никто не заметит. Большинство не заметят человека с ограниченными возможностями здоровья, который ходит с палкой и могут его палку ударить или они могут столкнуться. А когда палочка светится ночью, вечером, он сразу в глаза бросается. И если даже человеку, бенефициару нужна будет помощь, то окружающие могут ему помочь.
0: Смотрите, с технической точки зрения мы, в принципе, поняли, как это все обстоит, но если, например, возьмем незрячего человека, когда он идет по дороге, насколько быстро...

0: две недели, да. Для прототипа, чтобы сделать его. А в целом, чтобы доработать продукт, мы его и по сей день сейчас дорабатываем, потому что, как вы сказали, это задача не из легких. Мы пытаемся как бы уже выпустить его
1: на рынок.
0: Да, на рынок. То есть у нас еще, все еще идет как бы доработка, мы все еще работаем над этим проектом.
1: И плюс еще наши бенефициары сказали, что очень удобно, если эта палочка будет складная. То есть она будет удобна. Если он в автобус сел, сложил, можно положить, например, там в сумку.
0: Да.
1: И она будет удобна, чтобы вот эта палочка была многофункциональной. И когда, например, если близко к какому-то предмету подходит, она начинает вибрировать очень удобно, видите? И вся вот эта микросхема полностью будет входить, где рукоятка. Вот техническая составляющая будет полностью, где рукоятка. Это очень удобно будет при складировании. Когда, например, ты сложишь палочку, положишь, очень удобно ее разворачивать. Вот, и складывать. То есть на данный момент мы сейчас уже 5 палочек багыт делаем. И у нас уже потихонечку идут заказы. Также мы работаем с министерствами. Это Министерство социального развития и Министерством науки и инноваций, потому что вы знаете, что на данный момент в рамках и президентской программы, и Министерства науки, они поддерживают стартапы, ежегодно выделяют большие финансы, да, суммы на стартапы. Мы участвуем, вот, например, мы в 2021 году у нас тоже участвовали вот в программе «Энактос», есть «Энактос Кыргызстан», мы участвовали в 2021 году, и выиграли, и также у нас была такая, такой же стартап, но там была тактильно-звуковая карта «Таптык», где мы выиграли, и ребята вот КГТУ имени Исхака Разакова, мы как раз-таки участвовали в мировом кубке, это было в Египте, в Шарм-эль-Шейхе, и вышли там полуфинал. Такая тактильно-звуковая карта сейчас установлена в УЦР Октябрьского района, Свердловского района, это... Такая карта, где также слабовидящий, незрячий человек может, например, если заходит в помещение, например, узнать, не спрашивая, где находится, например, там библиотека, или где находится, например, столовая, или находится какой-то кабинет, да, то есть эта карта, она установлена, где лифт, он может там шрифтом Брайлера, и также, вот как Лукбек сказал, кнопочками Ардуино, нажимаешь, и можно услышать, например, направо поверните, там будет бухгалтерия. Вот это очень удобно. То есть цель вообще стартапов, которые вообще создаются у нас в университете, в рамках вот нашего клуба, это не только, чтобы он там монетизировался и мы продавали на рынке, но и также это как социальное предпринимательство. То есть создаем во благо еще и людей, да, то есть чтобы люди могли использовать это. Ну и также, конечно же, любой стартап, он должен приносить доход, вот. Также мы участвуем в различных конкурсах, которые нам предлагает Министерство науки. Также участвуем и в различных, которых неправительственные организации там рассылку делают, и мы всегда стараемся участвовать. Вот, ребята, недавно у нас вот в КГТУ имени Исхака Разакова как раз-таки ежегодно проходит стартап-конкурс внутренний, где отбираются стартапы ребят, и уже вот такое хорошее достижение, что если 5 лет назад, например, ребята участвовали, там всего было 20 стартапов подавалось, да, то сейчас это уже на протяжении там от 300 и выше подают. Внутри даже нашего вуза ребята вот подают на конкурс, проходят там полуфинал, финал, и вот как раз-таки с нашим проектом «Багыт» ребята вот внутри даже нашего университета, это тоже хорошее достижение, буквально 2 недели назад заняли 1-е место, и вот университет выделяет на 100 тысяч сомов на поддержку и разработку вот в рамках 1-го места, чтобы ребята могли, ну, мы понимаем, да, любой стартап это финансовые нужны вливания, потому что нужно покупать запчасти, нужно покупать там, им нужно прототипировать, например, они сделали один прототип, где-то что-то сгорело, да, Ардуино, это все деньги, и поэтому ребята участвуют в конкурсах, получают финансирование и могут уже улучшать проект. И плюс еще благодаря, вот как Улукбек сказал, нашим бенефициарам и общественному фонду «Феномен», которым мы вот сотрудничаем уже на протяжении больше 5 лет, они нам как раз, мы же не можем знать, что нужно.

0: можно, например, нашей целевой группе. И вот благодаря вот мейкатонам, хакатонам, где именно с бенефициарами, с целевой группой ребята делают такие проекты, они будут знать, а получается, такая палочка не так удобна, значит, нужно, вот как он сказал, колесик на 360 градусов поставили, да, в передвижении легче. Посмотрели еще раз, а, нужно уже эту палочку, она можно где-то, вот как, например, дождь пошел, зонтик по всему, многие теряют, забывают зонтики, да, то же самое эта палочка можно где-то оставить. А так она многофункциональна, будет удобно, мы уже это тоже вот после прототипа, когда сделали, уже поняли, что нужно ее, чтобы она была такая складная, можно будет положить. То есть цель нашего проекта, чтобы люди с ограниченными возможностями, они не сидели дома, они вышли и могли проживать свою жизнь. И вот так же, как и мы,
1: были независимы.
0: Да, независимы были, да, то есть и наши бенефициары как раз-таки об этом просили. Таких проектов у нас в техническом университете очень много. И я знаю, во всех вузах сейчас стартап вот проекты очень развиваются. И все ребята уже понимают, что можно участвовать в таких проектах и не только, например, там, монетизировать и зарабатывать какие-то финансовые, открытие финансовых возможностей, но и посмотреть мир. В 23-м году наши студенты выиграли тоже здесь у нас в Энактосе Кыргызстан, и мы, получается, на мировой кубок с проектом «Агродрон» участвовали и заняли как раз-таки там тоже одно из ключевых мест, и это было в Голландии. В Голландии, город Утрехт, вот ребята также нам помогли, спонсоры помог, университет, билеты оплатили и так далее. Ребята посмотрели, съездили и вообще посмотрели, как проходит вот это стартап-движение, стартап-конкурс во всем мире. И вот как раз-таки этот проект «Агродрон», почему был очень актуален, то есть потому что вот мы предлагали это фермерам, и также Министерство чрезвычайных ситуаций. Вот для фермеров очень удобно было, что, например, если фермер обрабатывает деревья, например, яблоки посадили, да, и нужно вот селитры и так далее обрабатывать, в основном вручную идет, была тогда обработка, да, то есть это вот вы, может быть, видели, одевают такие маски, это костюмы. Для здоровья, костюмы, да, все-таки это с химической составляющей очень вредно для организма. А агродрон, который ребята тоже создали, они сделали, он поднимал до 50 литров селитры. То есть ты можешь сидеть, и вот у тебя большое, например, поле, и, пожалуйста, ты через, вот видите, технологии, да, через телефон, через джойстик управляешь агродроном, он залил туда селитру, и, пожалуйста, распыляешь по всему своему полю. Это было очень такой инновационный проект, мы здесь в Кыргызстане выиграли и вот полетели с ним в Голландию. Также у нас вот ребята также с вот этой карты Таптык тактильно-звуковой для незрячих, это тоже было такое большое достижение для вуза. Позапрошлом году наша студентка, она приняла участие в Калифорнии, это в Силиконовой долине. И там тоже он вышел как один из трех ключевых проектов, которые по всему миру. Вот в Гугле они были две недели. Это все было тоже вот в рамках парка высоких технологий, было все оплачено для студентов. То есть, видите, сейчас, если раньше, ну, может быть, когда я была студенткой, это было вообще, что там поедешь куда-то, будешь участвовать очень так это, то сейчас, ну это 20 с чем-то лет назад, то сейчас для ребят, для студентов, и вот почему вот очень хорошо, что вы продвигаете эту тему, и вот так вот мы можем рассказать, чтобы другие, да, мы делимся своим опытом и проводим различные такие мероприятия. Я также, например, там рассказываю о стартап-движении, чтобы еще больше наших студентов, любых ребят, молодых, любых вузов, то есть со всего Кыргызстана участвовали. И сейчас возможностей очень много. Можно и открыть свое дело в рамках стартапа. Вот, например, почему бы нет, Улугбек и Абия завтра откроют, например, целый цех по производству таких очень нужных, да, например, ну, а как-то сказать, там, багытов, да, очень много, чтобы было, да, и так далее, да, вот. Поэтому это же как раз-таки и развитие нашей экономики, нашего производства. И я думаю, это очень и патриотично, и самое главное, вот ребята не просто там на бумаге что-то там сделали,
1: на
0: практике уже сами, будучи там студенты второго курса, сами они собирают это, делают. Это же замечательно.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Значит, это студенты второго курса, да?
0: Да.
1: Да.
0: Первый курс.
2: На самом деле это очень приятно, да, видеть о том, что студенты первого и второго курса, они уже способны на то, чтобы сделать вот такие нужные вещи для людей. Вот хотелось бы узнать о вот этой вашей палочке, да, немножечко еще поподробнее. Сколько времени вообще ушло на то, чтобы, получается, все вот эти детали, их же тоже нужно было где-то откуда-то заказывать. Как вы продумывали, какова будет, может быть, ну, может быть, вы уже продумали, скорее всего, конечная стоимость приблизительно этого продукта, да? Вот какие условия ставились перед вами, и вот сейчас о чем вы думаете, пока, как вы говорите, идет улучшение этого проекта, но вот на какой стадии вы сейчас находитесь, когда это действительно может быть уже как, в принципе, такой первый, более-менее готовый такой продукт уже может быть так представлен, чтобы его можно было, может быть, в будущем уже приобрести?
1: Ну, если говорить о конечном, как бы, форме нашего проекта,
0: да, готовый дизайн. Да. Да. Мы его палочка любя называем, да. Вообще это трость, да,
1: трости. То мы его собираем, ну, уже хорошее время, как бы приблизительно хорошее время уже собираем его. Мы сейчас находимся на стадии вот прототипа, то есть мы его тестим все время, протестировали, дорабатываем и так далее. А насчет готового варианта, такого рыночного, да, для пользователя, ну, в скором времени...
0: Да, можно уже сказать, 4 мы уже начали делать
1: у
0: себя. У нас есть такие лаборатории в нашем университете, и там уже 4 трости делаются, именно складные, которые уже не как прототип, а уже как на...
1: Для пользователей
0: будет.
2: Вы, получается, делаем, уже давали, да, незрячим людям?
1: Давали незрячим людям наш прототип. Давали, чтобы собрать как раз-таки обратную связь, отзывы и... Мы давали только прототип, а вот уже готовый полноценный вариант,
0: чтобы она складная была,
1: чтобы уже бенефициар мог ее забрать домой и пользоваться, как бы в повседневной жизни, у нас уже делается, уже почти закончился, можно сказать.
0: У нас вот скоро будет соревнование, вот с 3 где-то по 6 июня, и мы туда готовимся, потому что вот что хорошо в соревнованиях Enactus Кыргызстан, там нужно обязательно результаты показывать, и нужно, например, сколько ты продал, сколько ты сделал, то есть это должно быть не просто как идея, а уже реальный такой продукт, который уже наши бенефициары должны пользоваться, поэтому у нас уже 4 трости делаются, и еще есть в районе 6 заказов. То есть, что хорошо, мы как раз сотрудничаем с общественным фондом «Феномен», который в общественном фонде «Феномен» как раз-таки есть сообщество
1: незрячих людей,
0: которые как раз-таки там и могут заказывать у нас нашу трость. Вот. Так что вот такие у нас, ну, хорошие начинания. И уже сумма трости тоже есть уже, которая...
1: Сумма, она приблизительная, примерно 12-15 тысяч сомов, так как сама стоимость, как себестоимость, она тоже как бы
2: достаточно
1: не из дешевых,
0: потому что запчасти, микросхемы и датчики, и Ардуино, это тоже, ну, как всегда, техника, это... Она дорогого стоит.
2: Ну, да, на самом деле, мне кажется, 12 тысяч для того, скажем так, помощника, который будет оказывать помощь и защитит самого человека от повреждений, это совсем небольшая сумма.
1: Да.
0: Да, плюс еще, знаете, это многофункционально. Так вот, если, например, у наших бенефициаров есть трость, и они не хотят, чтобы она была складной, мы можем эту микросхему сделать на их уже трость, которая у них есть. То есть, которая без колесика, без микросхем, мы можем туда ее тоже, вот как мы делали прототип, мы можем ее, да, модернизировать, модифицировать, поставить туда вот эту микросхему, поставить колесико, и она тогда вообще будет в районе, наверное, 6 тысяч сомов выходить. То есть у них и так есть эти трости, вот как раз-таки мы можем это улучшить, и то есть в зависимости от того, от заказа, как им будет удобно, да. И плюс еще, конечно же, нужно сказать, что такие же аналоги за границей стоят это намного дороже.
1: Как бы наш проект, наш багыт, наша трость, да, она стоит как минимум в 5 раз дешевле аналогов мировых, так как мировые аналоги стоят там самая базовая модель, да, которая включает самый минимум такой очень бедный запас как бы возможностей, он стоит от 750 долларов и выше. То есть это просто за базовую модель такой умной трости. А наша, в свою очередь, стоит как минимум в 5 раз дешевле. А еще стоит учитывать то, что если покупать мировые как бы аналоги, да, нужно платить еще и за логистику, а это уже плюс, да, к сумме. И, соответственно, наше производство отечественное.
0: Да, и потом хорошее. Же, самое главное, если что-то сломается, всегда у нас, как локальное производство, можно обратиться, да, к техслужбе,
1: к техподдержке, там, и к будем, ребятам. Мы как бы, если трость сломается, не дай бог, да, какие-то технические неполадки, то из-за того, что у нас локальное производство, да, местное, мы можем его быстренько починить, да, отремонтировать.
0: А не то есть не надо там, тебе куда-то отправлять.
1: Куда-то или отправлять, там ждать там 2-3 недели, месяца даже. Вот быстренько там.
2: А такой вопрос тоже достаточно такой интересный и практичный. А вот сегодня, например, шел дождь. Насколько вот эта трость, вот эта вся комплектация, она прочная для того, чтобы выдержать холод, дождь? И вот по эксплуатации, по идее, насколько... вот при правильной эксплуатации, да, вот эта трость должна быть хватить, скажем так.
1: Ну, наша трость, она будет как бы в дождливую погоду водонепроницаемой, то есть она не будет так, что поставила ее под дождь, она промокла и перестала работать, да, такого не будет. А приблизительное время работы,
2: ну, это, ну, так как мы в эксплуатацию не ждали, да, это, поэтому... Конечно, да.
0: Ну, очень самое главное, нужно понять, что вся вот эта электроника, она будет в таком
1: этом... В корпусе, то есть
0: она в корпусе, да, то есть это не открыто, что если, например, там дождь или снег попал и что-то смогло сгореть, да, оно будет все в корпусе, это есть, и как раз-таки где ручка. И рукоятка, да, и это как раз-таки будет в сохранности.
1: Насчет вот продолжительности эксплуатации пока затрудняюсь сказать, конечно, потому что нам нужно сдать в эксплуатацию, как бы в реальную эксплуатацию, и собрать обратную связь. И только тогда мы можем уже говорить о времени эксплуатации. Потому что если сейчас скажешь, там, 5 лет, и потом она сломается, ну, там, это, конечно, уже будет предъявлять.
2: Хорошо. Абия, может быть, у вас тоже есть что добавить? Вы студентка первого курса, это вот буквально не так давно начали обучение, вы присоединились к этому проекту. Как вот проходила вот эта работа в команде, насколько вам вообще было интересно, да, заниматься такой работой?
3: Мне было очень интересно заниматься этой работой. Как мы сказали до этого, мы, то есть, участвовали в Мейкатоне, и это был мой первый опыт в участии в таких, например, мероприятиях, да, когда вот за 2 дня, например, можно реально сделать трость. Это было очень интересно. И если говорить про командную работу, ну, у нас, так сказать, очень хороший коллектив, мы очень дружные. И... Также я бы хотела рассказать про наш второй проект. У нас не только один проект, у нас также есть второй проект. Это уже более такая экологический, социальный проект. Это эковош, то есть средство для мытья посуды из рисовой шелухи. Если так говорить, то это, так сказать, порошок из рисовой шелухи, с которой можно мыть посуду. Как она делается? Мы просто берем рисовую шелуху, да, измельчаем ее и уже можем, так сказать,
1: использовать.
3: Да, использовать, ложить в упаковку. Как, ну, как раз-таки для чего мы это придумали? Мы придумали этот проект, потому что сейчас вот люди используют средства для мытья посуды, mm-hmm. да, вот mm-hmm. химическое, например, Мила, Фейри, и они очень, так сказать, вредные для здоровья. Например, у некоторых людей может быть аллергия, да, просто mm-hmm. вот аллергия. У некоторых могут появиться проблемы с желудком, потому mm-hmm. что они, например, плохо могут смывать, например, в тех регионах, где проблемы с водой, они mm-hmm. могут плохо смыть mm-hmm. само средство, и у них вот могут появиться очень такие, так сказать, заболевания, да, mm-hmm. с желудком. И также, вот, ну, например, детям тоже, да, mm-hmm. это вредно. Вот то, что мы придумали, эко-вош, оно, во-первых, экологичное, от него вообще никакого вреда нет, можно сказать. Также она приносит, так сказать, социальную пользу, то, что вот, например, в Баткене, мы как раз-таки недавно съездили в Баткен, mm-hmm. Поговорили с нашими бенефициарами и послушали их мнение, то есть мы дали им идею, они вот могут сами уже делать данный порошок из рисовой шелухи и сами продавать. Таким образом они могут зарабатывать, ну, как минимум 20 тысяч в месяц, да, это вот женщины, которые, ну, не работают.
1: Просто сидят да. дома.
2: Mm-hmm. Вот. Да, на самом деле, Абия, mm-hmm. я хочу тоже yeah. вам сказать о том, что это очень нужный проект, учитывая mm-hmm. то, что недавно, по-моему, тоже были исследования, или даже, по-моему, в осенью прошлого года, где говорилось о том, что именно использование вот средств для мытья посуды, все-таки оно каким-то образом, скорее всего, влияет на организм человека. И мы знаем, что у нас немало людей и семей, которые используют, почти все используют средства для мытья посуды ежедневно. И если состав некоторых известен, да, то состав других мы, как видим, скажем так, не так хорошо изучены, мы видим, что некоторые люди даже вот буквально пиалки после воды, после чая тоже моют вот таким mm. средством. Расскажите, вот это ваш
3: эко-вош.
2: Эко-вош ваш. Каким образом, вообще, насколько это может быть легкая конструкция? И когда вы ездили, вы, я думаю, что заинтересовали этим своим проектом вот жительниц именно Баткенской области, где, как мы знаем, большое количество риса.
3: Да, получается, вообще этот порошок можно сделать прям очень легко mm-hmm. в домашних условиях, да. Понадобится только вот сама рисовая шелуха, и его просто измельчаешь, и уже можно использовать как вот средство для мытья посуды. И
0: простой кофемолки,
3: просто, да, можно вот в простой кофемолке, mm-hmm. либо какой-то
1: нужен аппарат для измельчения да. самой mm-hmm. шелухи. Mm-hmm. То есть.
2: А вообще, каким конечно. Образом к вам пришла идея о том, что шелуха от риса может быть служить средством для мытья?
0: Ну, это тоже у нас вот был проект 4 года назад. Мы участвовали в проекте как раз со студентами. Ну, эти девочки уже закончили. Это вот студентки Горного института. Они участвовали в проекте «ООН женщины». Mm-hmm. И как раз-таки там тоже были бенефициары, женщины с Баткена, которые также поделились с тем, что, ну, они сталкиваются с такой проблемой, что проблема воды, и нужно вот посуду вымывать, и вот эта жидкость, средства, они как раз-таки влияют на здоровье, да. Mm-hmm. И вот как раз-таки вместе в рамках этого проекта у нас вот тоже был такой хакатон, мы участвовали, и в этом году мы решили опять возобновить этот проект, потому что он актуален. Во-первых, это безотходное производство, шелуха, она вообще выкидывается. Мы когда ребята ездили, поехали, посмотрели, что это, ну, оно просто выкидывается и так далее. А так это на это можно, во-первых, и безотходное производство, реверсивная логистика, да, сейчас в рамках зеленой логистики, да, зеленой экономики, это очень актуально. И плюс еще наши бенефициары, женщины, они могут на этом зарабатывать. Там, конечно же, проходит и, ну, такую легкую химическую очистку, ну, вот эту технологию мы mm-hmm. прям так не можем раскрывать, да, мы сейчас еще в рамках того, что патентуем, да, эти все проекты, поэтому полностью, ну, рассказать саму процедуру mm-hmm. в рамках авторских прав, да, мы mm-hmm. тоже это изучаем очень серьезно, и Ну, а основа такая остается, да, это рисовая шелуха, которая измельчается, и можно свободно использовать в мытье посуды, и она не будет вредить организму, да, здоровью человека. Угу.
2: Вот у меня к вам такой вопрос. Вы сейчас как раз сказали про патенты, да? Угу. Каким, получается, новые разработки вы помогаете студентам тоже получить патенты и, скажем так, даете информацию о том, как это все нужно проделать. Вот вообще, какую роль играет вуз, наставники, помощники, руководители проектов для того, чтобы направить студентов в нужное русло и рассказать им не только вот у какой-то технической части, экономической части, но и для того, чтобы вообще студенты смогли полностью сформировать свой проект.
0: Ну вот в рамках как раз-таки таких конкурсов, которые проходят у нас в университете, это стартап-конкурсы, потом научно-исследовательские работы студентов, конференции различные, да. И вот когда ребята начинают с руководителями готовить различные такие проекты, конечно же, в рамках подготовки это обязательно обговаривается, как авторские права, что необходимо запатентовать свой продукт, товар и так далее. Мы это все рассказываем. Также у нас уже 2 года назад как открыта кафедра по как раз-таки по патентированию. И также у нас есть при департаменте науки и инноваций, у нас в университете есть как раз-таки отдел, который занимается и патентированием. То есть как? То есть он помогает, да, помогает ребятам. И вот мы тоже обращаемся к ним. Например, если у нас какая-то есть идея, чтобы они помогли нам с документацией и так далее, чтобы потом эти документы можно было бы спокойно сдать в Министерство науки и инноваций, да. Там тоже есть отдел как раз-таки по патентированию авторских прав. Ну, мы всегда ребятам говорим, что это обязательно необходимо знать свои права, юридическую составляющую, потому что, ну, у, как бы говорится, когда ты начинаешь это делать, это одно, а когда ты уже сделал, у, ну, много могут быть героев. Поэтому конечно, обязательно вот здесь нужно будет знать свои права юридические, потому что это все-таки студенты, для нас они детки, мы должны, да, мы должны их обучать не только то, что они там технически что-то сделали, но и знать свои права и знать, что это все интеллектуальная собственность.
2: А вообще, по вашему мнению, какие нужны навыки для студентов, например, которые хотят реализовать свой проект? Например, мы знаем, что во время таких небольших мероприятий, да, можно действительно очень многое может прийти на ум. Но есть и студенты, которые сомневаются в своих проектах, да, может быть, у них есть идея, но они не считают это достаточным для того, чтобы в такой полностью хороший проект ее сделать. Вот каким образом вы подталкиваете студентов, что вы им говорите, и для того, чтобы, вот, как вы сказали, да, даже в этом году у вас около 300 проектов, да, со всего вуза, это действительно большое-большое количество.
0: Вот 3 года назад у нас есть Международная высшая школа логистики, это вот такой как факультет, да, вот, и там как раз-таки в рамках проекта вместе с Кеттеринг университетом, это находится в Соединенных Штатах Америки, был проект, и там разработан был модуль инновации предпринимательства. Модуль — это как предмет с уже прописанными, какие должны быть там ход урока и так далее, да, то есть вот как учебно-методический комплекс мы вот в университете вот разрабатываем, УМК, и вот этот предмет как раз-таки сейчас он ведется на первом курсе для студентов всех направлений нашего вуза. То есть инновации предпринимательства могут прослушать и энергетики, архитекторы, экономисты, все-все-все направления, логисты, технологи, строители, горняки, вот все, которые у нас есть, институты, да, факультеты в нашем университете, они на первом курсе есть вот такой курс по выбору инноваций предпринимательства. И в рамках этого предмета как раз-таки разработан этот модуль, где уже на первом курсе мы ребят обучаем, как создавать вот эти стартапы. Поэтому вот такая вот пошла так моно, да, мы сделали это для всех, что это не только, например, студенты экономического факультета могут, например, там проходить инновации или предпринимательство предмет. То есть всех направлений, вот для технических направлений был разработан этот модуль, где очень практично рассказывается о том, что да, если у тебя есть идея, тебе нужно вот создать такой стартап, и потом как ты можешь его вывести уже на рынок. Вот, вот это вот уже на первом курсе у нас как раз-таки преподается. И вот я думаю, это тоже один из таких результатов, что очень много ребят уже интересуются и начинают уже продвигать свои какие-то идеи.
2: Улугбек, у меня к вам вопрос. Вот по вашему мнению, да, вот смотрите, первый проект, который вы сейчас реализуете, насколько вот это все помогло вам, может быть, в каких-то недостатках видеть какой-то интересный проект? Вот бывает же такое, что после первого такого замечаешь какие-то другие вещи, и насколько вот этот проект помог вам расширить вообще, скажем так, свое сознание, да, и то, что вот если захочешь, то ты можешь придумать, помочь и реализовать свой проект.
1: Спасибо за вопрос. Я хотел тоже сейчас сам рассказать, типа, как сам Enactus и сам вот этот проект, стартапы как бы помогли мне в качестве, так, в личных качествах, да, к примеру. В целом такие стартап-проекты Enactus, он развивает в человеке лидерские качества, навыки выступления, то есть навыки ораторского искусства, так как ты должен свою идею защитить, то есть перед инвесторами, перед жюри, перед публикой. Когда ты рассказываешь про свой проект, ты защищаешь его, ты как бы преподносишь свой проект, то есть учишься выражать свои идеи и мысли. Если там этого не делать, просто тогда это останется просто идеей, просто потухнет, да, так скажем, забудется в памяти. А когда такие проекты, идеи уже разрабатываются и делаются, это помогает, во-первых, в лидерских качествах, потому что ты отвечаешь за этот проект, ты отвечаешь за команду, и ты как бы несешь за собой...
2: Берешь на себя ответственность,
1: становишься. Второе, это как бы после неудач, неудачи бывают, поэтому типа, учишься не сдаваться. К примеру, вот у тебя есть идея, ты реализовал там прототип, да, и дальше как бы после пару неудач, типа, не стоит останавливаться, то есть дальше идешь, у тебя проект развивается, ты дорабатываешь, там критики бывают, хейты и так далее, ты их слушаешь, говоришь, спасибо, хейтер, люблю вас, и дальше продолжаешь свое дело. Ну, мне лично мне как бы помогло развить свои лидерские качества, это раз, второе, это ответственность, учишься брать ответственность и в целом не сдаваться, потому что да, потому что да.
2: Ну вот по этому вашему проекту, вы работаете в команде, какие у вас сейчас есть мысли по поводу этого проекта? Может быть, вы как раз нацелены, да, сделать все, чтобы окончательный вариант самой вот этой вот палочки вашей был, скажем так, доведен более-менее до идеала?
1: Так. Можете еще раз свой вопрос задать, что-то чуть-чуть не понял.
2: Смотрите, какие у вас есть планы по вот этой палочке? Сейчас вы говорите о том, что помимо прототипа вы выпускаете еще 4 такие палочки. И какие у вас дальнейшие планы? Что вы хотите делать дальше с этим проектом?
1: С этим проектом? Ну, мы выпустим товарную, как бы, первую серию. Получим обратную связь, отзывы, и, соответственно, будем дальше дорабатывать эту палочку. То есть, в целом, идея заключается в том, чтобы вот выйти на рынок Кыргызстана, вот, заполонить весь рынок Кыргызстана нашими тростями, да, умными. То есть, потому что, чтобы... Вот есть мировые гиганты, да, к примеру, они же тоже локально начинают местно там, в своей стране и так далее, потом расширяются. Ну, есть такая же идея, вот, развить этот проект в Кыргызстане, чтобы не зависеть от других стран и так далее. И потом уже выйти на рынок Центральной Азии. То есть не просто ограничиваться Кыргызстаном, а уже расширяться в Центральной Азии, там, в странах СНГ и так далее.
0: Да.
2: Угу. Хорошо. Абия, тоже у вас хотела спросить по вашему проекту, какие у вас планы, вообще сколько времени тоже занял этот проект для того, чтобы вот его подготовить?
3: Вообще, если говорить про планы, то можно сказать то, что мы хотим его, так сказать, немножечко доработать, может быть, да, и уже, уже начать сотрудничать с, например, какими-нибудь организациями, да, экологическими, и уже начать продавать. И, ну, во-первых, это...
0: Сейчас с эко-магазинами как раз идет у нас переговоры, чтобы уже поставить на продажу, да?
3: Да, мы бы хотели уже начать продавать, потому что мы очень сильно волнуемся за здоровье наших граждан Кыргызстана, да, во-первых. И во-вторых, это реально очень крутая возможность для женщин в Баткене, не только в Баткене, вообще для женщин безработных, да, очень, ну, начать зарабатывать, ну, в домашних условиях, вот. И сколько времени это заняло? Ну, я бы не сказала то, что это заняло прям очень много времени, но все равно, да, время ушло.
0: Разработку секретного ингредиента, который мы добавляем, это немножко времени заняло. А так, если его добавляешь, и просто можно эту шелуху уже делать, и все, и уже продавать. Она там, в принципе, в эко-упаковке очень так это быстро делается. Можно это делать и это все создавать и продавать.
2: Да, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули о том, что идут переговоры с эко-магазинами, да? Доставка продукта до, скажем так, сетей, да, каких-то небольших магазинчиков, это тоже занимает много времени. И как вы сейчас упомянули, значит, университет и в этом оказывает какую-то помощь студентам для того, чтобы они понимали вообще, в каком направлении можно двигаться. Вот по вашему мнению, каким образом вообще сами стартапы и вот эти проекты помогут изменить, улучшить не только жизнь людей, да, и воплощать разработки студентов, но и, скажем так, все-таки развивать молодых лидеров, молодежь, которой интересно своими разработками что-то менять.
0: Да, вот это одно из таких ключевых моментов, конечно же, да, чтобы у нас, вот наши выпускники, студенты, они могли открывать свои компании, да, развивать производство, это не обязательно только там в IT или еще в энергетике и так далее. Вот сейчас у нас и солнечные панели, что, вот также в университете создаются базы, где ребята создают эти солнечные панели, дроны, агродроны, лаборатории специальные, хорошие, да. Потом строители у нас тоже проводят вот эко-кирпичи. Мы недавно тоже вот создали такой продукт, как эко-кирпич. Он там тоже по формуле с нашими преподавателями получается, что в районе 90% это, конечно, из стандартного кирпича, а остальное это переработанная текстиль. Вот легкая промышленность у нас развивается, и вот швейное производство, которое остатки текстиля остается, там тоже, если измельчать, перерабатывать и соединять в кирпич, у нас же строительный бизнес развивается, и получается уже эко-кирпич. Видите, таких очень много проектов, которые вот ребятки делают, мы их поддерживаем, конечно же, помогаем также финансово, вот в рамках таких конкурсов, которые проходят, приходят, вот как Улукбек сказал, инвесторы, они тоже интересуются, мы приглашаем партнеров с различных компаний, и они интересуются и могут тоже дать какой-то на первоначальный там прототип или на первоначальное исследование тоже какие-то финансы. Ну и также, конечно же, наш университет очень поддерживает любые научные разработки, именно покупая такие вот, ну, для прототипов это должны быть технические различные там запчасти,
1: комплектующие.
0: Да. Даже вот эту поездку в Баткен тоже профинансировали, чтобы ребята могли полететь на самолете. Там, на это исследование ушло неделю, они вот как раз-таки ездили, и вот это все... Это все тоже финансы, вот как раз таки университет это тоже поддержал, и вот ребята в гостинице как раз таки все это было оплачено, было это хорошо. Я думаю, я считаю, что вообще сейчас университеты, министерства, государство очень поддерживают такие стартапы. И мы благодарим, что сейчас на науку вот такой идет акцент на уровне правительства, на уровне министерства нашего науки и инноваций, потому что проводят. И вот сейчас даже если вот ребята, которые выиграют вот здесь вот в Кыргызстане вот этот Инактос конкурс, да, уже будет профинансировано в Бразилии, в Сан-Паулу, на мировой кубок поедут. Министерство сказали, приобретут и билеты, профинансируют, что лишь бы флаг Кыргызстана поднялся, и стартапы показали, какая у нас молодежь, какие у нас умные студенты. И молодежь – это будущее. Поэтому в первую очередь и умная молодежь, да, которая вот в Кыргызстане, во всех регионах, и как они вот это все создают и делают. Это очень хорошо, это замечательно. Это вот для нас, для преподавателей, это просто вот самая главная вот такая радость, да, что на науку сейчас такой акцент, и вот наши ребятки могут, ну, везде участвовать, да?
2: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию и за участие в эфире. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие директор, получается, департамента по воспитательной работе Кыргызского государственного технического университета имени Разакова Мадина Мурзалиева, а также студенты КГТУ Умурбек Кызы Абияй и Улукбек Кубанычбеков. Программу «Точка зрения» провела Айда Низаркулова.
4: Маалымат радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Бишкекте саат 17. Кыргызстан маалымат талдоо программасы, күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки саат 17:00-дон 19:00-го чейин эфирде Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн жаңылыктарын биз менен талда.
5: Биринчи радио жаңылыктар. Түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринче радио, студию микрофона Эрмек Ахтанов. Полномочный представитель президента Высокоульской области сегодня встретился с населением села Нововознесеновка, входящего в состав аильного аймака Хан-Тенгри Аксуйского района. В ходе мероприятия были выслушаны обращения местных жителей, по каждому из которых даны поручения соответствующим государственным органам и службам. В процессе диалога сельчане подняли вопросы социального характера, развития инфраструктуры, обеспечения чистой питьевой водой и создания новых рабочих мест. Как отметила депутат местного кенеша Нурджана Бахатбаева,
1: Нововознесеновка айылындагы эң орчундуу көйгөйлөрдүн бири деп мен өзүм ушул айылдагы оорукана маселесин көтөрүп айттым. Себеби буга чейин бизде аябай жакшы оорукана бар болчу, бүт жогорку квалификациялуу дарыгерлер иштеген. Анан мезгил талабына ылайык келбегендиктен
0: одна из важных задач здесь по поводу строительства больницы. Здесь была новая больница. Мы хотим, чтобы были хорошие врачи и работали. Было современное оборудование для лечения пациентов, а также жителей нашего села.
1: Анан биз бир нече жолу өкмөткө ушул биздин айылыбызга бүгүн заман талабына жооп берген оорукананы куруп берүү маселеси.
0: Подобные встречи, организуемые на основании поручения президента, направлены на оперативное решение проблем граждан непосредственно на местах. Вторая часть встречи главы Сокольской области продолжилась в Каракольском аильном аймаке Аксуйского района. Местный житель Айбек Теменчиков отметил следующее.
2: Ирригация та жагынан эң биринчи сугат суусу ошо көптөгөн жерлерге суу жетпей.
0: Очень важный вопрос – это вопрос ирригации, а также чистой питьевой воды. В некоторые места вода не доходит, и в связи с этим необходимо, чтобы наш урожай был полным. Но мы не можем, например, полить те или иные поля. По поручению президента глава Иссык-Кульской области с 12 мая проводит встречи с населением региона. Также встречи будут в Тонгском районе, Аксуйский район, Тюбский район, Иссык-Кульский район, город Балыкчы и город Каракол. Например, в Аксуйском районе Алтын-Арашан Айлык-Мөтү, Кыдыр-Аке Айлык-Мөтү, Тюбский район Иссык-Кульский Айлык-Мөтү, Карасаев Айлык-Мөтү, Тюб Айлык-Мөтү, Каркара Айлык-Мөтү, Балбай Айлык-Мөтү. Также в Иссык-Кульском районе Абдрахманов Айлык-Мөтү, Садыр-Аке, город Чулпаната, село Бустери, Шайбек-Ата Айлык-Мөтү, Турайгыр, Тамчы Айлык-Мөтү. Кроме этого, Балыкчы, дом культуры имени Дубанаева 27 числа и также в городе Каракол. Также мэр города Каракол Таланбек Иманов провел личный прием горожан, выслушав их проблемы и предложения. В официальной встрече также приняли участие руководители всех городских учреждений, предприятий и муниципальных служб, что позволило обсуждать и оперативно решать вопросы на месте. В ходе приема граждане подняли ряд актуальных тем: точное определение границ земельных участков, прилегающих к жилым домам, выделение специальной площадки для проведения культурных мероприятий в рамках проекта, ремонт внутренних дорог в микрорайоне «Восход», благоустройство территорий вокруг многоэтажных домов и вопросы реорганизации кондоминиумов. Отдельное внимание было уделено просьбе граждан, ранее проживающих в здании областной больницы. Они попросили содействия в получении жилья через государственную ипотечную компанию. Отмечается, что мэрия уже направила официальное письмо в ГИК с просьбой оказать поддержку, однако также решается данный вопрос. Особым случаем стало обращение молодого спортсмена, готовящегося к участию в международном турнире за рубежом, с просьбой помочь в оплате дорожных расходов. Городоначальник подчеркнул, что поддержка подобных инициатив является важным вкладом в будущее молодежи. Иманов внимательно изучил каждое обращение и дал руководителям профильных служб конкретные поручения рассмотреть и решить вопросы оперативно и исключительно в рамках закона. Глава города подчеркнул, что слышать голос горожан, проявлять неравнодушие к их проблемам, работать в тесном контакте с населением является приоритетным направлением деятельности местной власти. Мэр города Каракол проводит личный прием граждан еженедельно по вторникам. Меж тем, в Бишкеке прошел второй день встречи мэра Бишкека с жителями Свердловского района столицы. Сегодня в здании лицея имени Чингиза Айтматова мэр города встретился с жителями Свердловского района. На встрече горожане поднимали проблемы водоснабжения, строительства дорог, детских площадок, создания других условий для населения. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
3: С 11 мая в рамках поручения президента Кыргызской республики стартовали встречи мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева с населением. Мероприятия пройдут в открытом формате во всех районах города и станут площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием городской инфраструктуры, работой муниципальных служб и предложениями горожан. Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев отмечает, что ожидает поднятия разных вопросов на встречах с горожанами.
4: Мы не делили на тех, кто будет, ну я не знаю, конструктивно, позитивно или негативно. Всем двери открыты на сегодняшний день. Мы не будем ограничивать абсолютно. Более того, мы стараемся, чтобы больше людей, поэтому выбрали именно зал. Вопросы, я думаю, повседневной жизнедеятельности наших горожан, начиная от чистой воды, да, до вопросов там канализации, ремонта дорог и так далее. Поэтому мы открыты, я могу сказать, что до этого проводились встречи. Мы знаем о том, что очень большой объем вопросов у нас задается именно в рамках административно-территориальной реформы. Встреча будет в обязательном порядке составлен план мероприятий. В рамках этого плана мероприятия определены источники финансирования, сроки реализации мероприятий и ответственные лица, которые будут отвечать за реализацию этих вопросов, проблемных вопросов. Поэтому мы открыты. Открыты. И сегодня требования руководства о том, чтобы мы все-таки на местах выслушали чаяния, да, так сказать, населения, мы реализуем.
3: Второй день встреч мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева с жителями Сыровского района прошел в здании лицея имени Чунгиза Айтматова. Мэрия города Бишкек подчеркивает, что встречи направлены на прямое взаимодействие с горожанами и рассмотрение актуальных вопросов, требующих совместного решения. Азиз Бекназаров проживает по улице Чокана Валиханова в Сыровском районе. На встрече с главой столицы он озвучил несколько вопросов.
5: Дорогие горожане, у меня был очень такой ряд вопросов. Первое – это мост. Они строят мост на Чокан-Валиханова-Чуй. Там есть зеленые деревья молодые. Их можно было просто, вместо того, чтобы срубать, их можно было пересадить. Но они этого не сделали. Общественных территорий, то есть парков и так далее. В каждом парке они сделали вот эту велодорожку. И эти вот эти мопеды, вот эти скутера, они все просто тупо их бросают на тротуарную часть, а мы должны обходить или объезжать, или обходить, или оббегать. Вы представляете, как это неудобство? Плюс сколько людей они уже сбили, эти самокатчики. Общественных остановок города Бишкек, не только Свердловского района. Насколько вы знаете, мэрия города Бишкек делает остановку, ремонт остановки, и делает помещение, где можно обычным гражданам зайти, летом охладиться, там кондиционер должен был стоять, а зимой согреться. Не стоять на улице бабушки и дедушки. Но по факту это не так. По факту сейчас все остановки общественные оборудованы какими-то цветочными магазинами, продуктовыми магазинами и так далее. Я хотел сегодня задать этот вопрос Бишкек асфальтсервису. Сколько лет их асфальт способен функционировать? То есть новый постелен асфальт, сколько лет он способен функционировать? На самом деле, там я читал по закону Кыргызской республики от 5 до 7 лет.
3: Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев ответил на вопрос об остановках общественного транспорта, на которых размещены точки по продаже кофе и фастфуда вместо комнат для ожидания автобусов.
6: До моего прихода была принята практика положения, согласно которому остановки предоставлялись в аренду. Те, кто строения, которые сегодня произведены, вот недавно только показывали, что остановки не выдержали первых дождей и так далее. Это строили все арендаторы. Они строились не за счет местного бюджета. Арендаторы сами строили, но при этом согласно договорах были указаны требования, чтобы там были места, возможность для того, чтобы наши горожане, как вы говорите, зимой, летом быть там. Отдельные остановочные пункты, вы знаете, то, что проводила реконструкцию мэрия, впоследствии горожанами были сломаны телевизоры, окна выламывались, и чтобы за этим ухаживали, были предоставлены для вот таких организаций коммерческой деятельности. Но при этом, вы правильно говорите, должны быть обеспечены места для того, чтобы горожане могли там ждать свой автобус. связи с тем, что многие остановки не выполнили на сегодняшний день требования, мы расторгли договора.
3: Напомним, что с 11 мая по поручению президента, руководителя областей, главы районов, мэры городов и руководители Аилук-Мюту начинают цикл встреч с населением. Данные мероприятия организованы в целях сокращения бюрократии и оперативного решения актуальных проблем на местах. Вот что говорят бишкекчане о проводимых встречах и решении проблем жителей.
7: Инициатива очень знаменательна, потому что сейчас пришло время как раз-таки руководителям области, районов, страны постоянно сверять свою работу с требованиями народа. И то, что он делает, я считаю, что это очень хорошо.
8: Президенттен бул айрылмактарнар жолуккана аябай туура нерсе болду. Эл бүн аябай туура кабыл алып атабыз бүгүндө дагы. Анан президенттин да азыр ар бир өзүнүн өкүлдөрүнө берген тапшырмалары, ушул акимдерге, айыл өкмөттөргө берип, эл менен жолугушуусу. Бардык нерсени эле центральный ушул президенттин аппараты эле өкмөт чечпесин чече турган нерселерди ар бир аймакта область жетекчилери, райондо район жетекчилери, айыл жетекчилери эгер финансовый возможностьтор болсо чечсе аябай жакшы болмок да.
3: Отметим, что встречи мэра Бишкека с населением Первомайского района пройдут 13 мая в 4 часа дня в Кыргызском экономическом университете имени Рыскулбекова. 14 мая встреча пройдет также в 4 часа дня в Сейтеке. В Ленинском районе встреча пройдет 15 мая в Бишкекском государственном университете имени Карасаева, а 16 мая пройдет в Кыргызском национальном университете имени Джусупа Баласагына. Встречи в Октябрьском районе пройдут 20 мая в зале Табирик по улице Байтек Батыра, 17, 4 часа дня, а 21 мая в Международном университете Алато. Айдай Низаркулова, Биринче радио.
0: Продолжаем наш выпуск. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев провел совещание по вопросам развития межрегиональной мобильности студентов и строительства студенческих общежитий. Министр науки, высшего образования и инноваций Гульзат Исматова презентовала программу межрегиональной мобильности студентов Кыргызской Республики. Общее количество квот, предусматриваемых в рамках программы межрегиональной мобильности, составит 8 тысяч мест. Согласно программе, планируется строительство 9 общежитий и в 5 областях страны, в городах Бишкек и Ош на более 7 тысяч мест. В ходе совещания были обсуждены вопросы реализации указанной программы, вопросы финансирования и создания соответствующей инфраструктуры для студентов. Как было отмечено, Министерством науки, высшего образования и инноваций совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства были проведены подготовительные работы по строительству студенческих общежитий, определены земельные участки, выполнены инженерно-изыскательные работы, разработаны предпроектные архитектурные решения. В ходе совещания также были рассмотрены вопросы предоставления расширенной автономии организациям высшего профессионального образования и внедрения кредитов на образование. По итогам совещания профильным государственным органам дан ряд поручений. Сегодня на внеочередном конгрессе делегаты избрали главу Кабинета министров Адылбека Касымалиева президентом Кыргызского футбольного союза. Он был единогласно избран главой КФС с 2026 по 30 годы. Ранее эту должность занимал Камчыбек Ташиев. Далее Касымалиев пригласили к президиуму. Во время выступления он отметил, что волнуется. Выражая благодарность за доверие, честно признаться, это большая ответственность. Хочу заверить, что оправдаю ваше доверие. Я недалек от футбола, в школе и в студенческие годы играл, и сейчас тоже буду играть. Приложу все усилия, чтобы развивать отрасль. Новоизбранный президент Кыргызского футбольного союза Адылбек Касымалиев пообещал начать играть в футбол. Сегодня, напомню, что Касымалиев был единственным кандидатом, был избран на эту должность единогласно. В своем выступлении глава Кабмина признался, что сегодня один из самых волнительных для него дней. Меж тем, как отметил генсек Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков,
9: смена поколения происходит сейчас, потому что 1992 года рождения ребята по 2002 год на всю страну примерно у нас осталось всего 60-70 человек. Да? Из них, которые в международке, которые помогают для национальной сборной, очень мало. Но несмотря на это, мы сейчас подпитку, что подготовили успеть 2003 год, 4, 5, 6, 7 года. И надеюсь, с этих игроков как бы опыт и молодость, да, совместим и поставим, выставим команду Кубка Азии. Но в 2028 году уже больше акцент будет, это ниже 2000 года рождения ребят.
0: Генсек Кыргызского футбольного союза поделился планами на будущее. Меж тем, говоря про внеочередной конгресс, о том, как прошли выборы нового главы данного союза, рассказали подробно.
10: И название говорит, что это внеочередной конгресс. Да? Мы собрались сегодня избрать нового, да, президента Кыргызского футбольного союза. Да? Это особо значимое. Да? Мероприятие, да, мы избрали нового президента и надеемся, что с новым президентом у нас будет новые высоты, новые задачи, как бы, и в решении данных задач будет, как бы, надеемся, что будет успешно, да, свои именно действия в развитии футбола в стране. А у Кыргызского футбольного союза есть члены, которые являются, да, имеют право голоса, да, они также имеют право выдвигать своих кандидатов, да, как на конгрессе было упомянуто, да, то, что 4 члена выдвинули, получается, данного, получается, кандидата, да, и единогласным решением конгресса сегодня был избран новый президент Кыргызского футбольного союза. Ну, надежды большие, мы понимаем то, что человек, который непосредственно уже руководит, как бы, страной, да, занимает значимую должность, да, мы также надеемся, то, что вы понимаете, то, что темп на сегодняшний день Кыргызского футбольного союза очень большой, и не останавливая данный темп, мы будем набирать больше обороты и будем развивать футбол в Кыргызской республике. Улучшение инфраструктуры, да, в стране, второе, получается, квалификация, да, наших специалистов, это в частности тренеры, в частности технические специалисты, да, в развитии футбола. На этих людей нужно будет больше обращать внимание и также, получается, готовить именно кадры и решать кадровый потенциал наших соотечественных именно специалистов. На сегодняшний день, как бы, кадровый потенциал хороший. Мы так вот два раза уже участвовали в финальной части, да, Кубка Азии. И еще раз напомню, то, что в 2027 году тоже будем участвовать. Но это говорит о том, то, что мы должны дальше работать, мы должны дальше усовершенствовать, да, свои знания, свои навыки. И также, получается, мы должны, наша задача, задача Кыргызского футбольного союза, да, попасть на чемпионат мира. Значит, мы еще задачу не решили, у нас стоит задача, и над этим надо работать. Исполнительный директор Кыргызского профессиональной футбольной лиги Улукбек Айдарбеков.
0: Сегодня на внеочередном конгрессе делегаты избрали главу Кабинета министров Адлыбека Хасымалиева президентом Кыргызского футбольного союза. Другим темам, в Кыргызстане продолжается реализация государственной миграционной политики до 2030 года. В марте текущего года Кабинет министров утвердил второй этап концепции, направленный на совершенствование управления миграционными процессами и усиление защиты граждан, находящихся за рубежом. Подробнее Канат Султакеев.
11: Как отмечают специалисты, в условиях современной глобальной динамики миграционные процессы остаются одним из ключевых факторов социально-экономического развития государств. На миграционную ситуацию в Кыргызстане серьезное влияние оказывают экономические условия, международная политическая обстановка, а также развитие внешнеэкономических связей. В этой связи второй этап реализации концепции миграционной политики до 2030 года направлен на дальнейшее совершенствование государственной политики в сфере миграции. Речь идет о формировании системного, последовательного и скоординированного подхода к управлению миграционными процессами с учетом современных вызовов и приоритетов государства. В рамках реализации документа Министерство иностранных дел разработало специальный портал, направленный на предупреждение миграционных рисков. Кроме того, начал работу и колл-центр для консультирования граждан, отметил заместитель директора консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Алмаз Байбосов.
12: В обновленной миграционной политике до 2030 года особое внимание уделяется вопросам защиты прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики, находящихся в трудовой миграции. Ведется работа по совершенствованию механизмов правовой и социальной поддержки наших соотечественников за рубежом. Одним из приоритетных направлений также остается профилактика торговли людьми и противодействие незаконной трудовой эксплуатации. В случае возникновения сложных жизненных ситуаций, гражданам оказывается необходимая консульская и информационная помощь.
11: Кроме того, Министерство иностранных дел продолжает укреплять взаимодействие с кыргызскими диаспорами за рубежом. Постоянный диалог с соотечественниками позволяет более оперативно решать вопросы документирования, защиты прав граждан, а при необходимости и возвращения их на родину. По словам заведующего отделом по работе с диаспорами и соотечественниками Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Эркинбека Каримова, важным направлением сегодня становится развитие миграционных центров в Бишкеке и Оше.

0: Түзүлөт. Бизге ошо көмөктөшүп, негизги биз сөз үсөлү иш алып барабыз.
1: Отдельная работа ведется и в части защиты прав и интересов кыргызстанцев за рубежом. Для координации деятельности в этой сфере при Торога Жогорку Кенеша был создан миграционный совет. Как отмечают в секретариате совета, за последние 4 года реализован ряд инициатив, в том числе при поддержке международных организаций открываются новые миграционные центры и в регионах страны, говорит заместитель руководителя секретариата Совета по вопросам миграции и противодействию торговле людьми при Торога Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нургуль Кадыркулова.
2: Среди ключевых задач второго этапа концепции – защита прав и интересов граждан, находящихся за рубежом, усиление социально-правовой поддержки мигрантов, повышение эффективности взаимодействия государственных органов, расширение применения современных цифровых технологий, а также создание условий для трудоустройства и социальной адаптации граждан, возвращающихся в Кыргызстан.
1: Как ожидается, реализация второго этапа миграционной политики позволит сделать миграционные процессы более безопасными и организованными, а также усилить поддержку кыргызстанцев как внутри страны, так и за ее пределами. Главная цель – сделать трудовую миграцию безопасной, легальной и более организованной. Особое внимание власти намерены уделить регионам, где уровень миграционной активности остается наиболее высоким. Канат Султакеев, Биринчи радио.
3: Риск завоза хантавируса в Кыргызстан крайне низкий. По данным Департамента профилактики заболеваний Государственного санитарного эпидемиологического надзора, риск завоза хантавирусной инфекции в Кыргызстан крайне низкий, угрозы для населения и туристов нет. По информации Всемирной организации здравоохранения, риск распространения хантавируса среди широкой общественности остается крайне низким. Подробнее о новом вирусе в материале Айдай Назаркуловой.
4: В Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики прокомментировали информацию международных СМИ о вспышке хантавирусной инфекции на круизном лайнере. По данным Департамента профилактики заболеваний и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям в стране остается стабильной. Мониторинг продолжается в ежедневном режиме. Руководитель научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуреддин Нурматов отмечает, что хантавирус – не представляет большой угрозы для населения Кыргызстана, и риска завоза вируса нет.
5: Вообще сейчас идет очень массовая информация в средствах массовой информации про хантавируса. Хантавирус по своим свойствам и по месту обитания и так далее слишком большую угрозу для населения не представляет, не только Кыргызстана, а вообще во всем мире. А по природе вирусу вообще быстро они мутируются и появляются очень быстро новые виды вирусов.
4: Хантавирус – это группа вирусов, которые циркулируют преимущественно среди грызунов и при определенных условиях могут передаваться человеку. Основными переносчиками считаются мыши, крысы и другие мелкие млекопитающие. Отмечается, что при этом сами животные могут не иметь признаков заболевания, но быть носителями вируса и выделять его в окружающую среду с мочой, слюной и экскрементами. На сегодняшний день специфической вакцины против хантавируса не существует. Основная мера профилактики – предотвращение контакта с грызунами и их выделениями. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус 10 мая призвал жителей острова Тенерифе сохранять спокойствие в связи с ситуацией на борту лайнера, где зафиксирована вспышка хантавируса Андес.
6: Сегодня я адресовался к жителям Тенерифе, чтобы успокоить их. Это болезнь, не ковид. Мы говорили об этом много раз, и мы относимся к этой проблеме вполне ответственно. ответственно. Общая обеспокоенность вполне обоснована. Мы пережили ковид. Эта травма до сих пор живет в нашей памяти. У людей есть понятные опасения, и я хочу развеять их в своем обращении к жителям Тенерифе. Мы вас слышим, мы понимаем, но сейчас ситуация не вызывает никаких опасений. Характер заболевания не дает оснований для паники.
4: В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что поводов для паники нет. Риск заражения для большинства людей.

программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: эфире биринчи радиопрограмма «Точка зрения». В студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Эльдияр Эркинбек Улу. На сегодняшний день университеты становятся не только местом обучения, но и площадкой для создания инновационных проектов и новых идей. Молодежные стартапы помогают студентам развивать лидерские качества, креативность, а также навыки командной работы. Особое внимание уделяется поддержке начинающих предпринимателей со стороны образовательных учреждений и общества. Эта тема особенно актуальна для молодежи, стремящейся реализовать свои идеи и внести вклад в будущее страны. Сегодня в программе «Точка зрения» мы поговорим о развитии стартапов и о том, какая помощь на сегодняшний день оказывается в воплощении идей молодежи. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили директора департамента по воспитательной работе Кыргызского государственного технического университета имени Разакова Мадину Мырзалиеву. Помимо этого у нас в студии находятся студенты Кыргызского государственного технического университета Умурбек Кызы Абия и также Улукбек Кубанычбеков. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Очень приятно видеть вас в нашей студии, да, и сегодня мы говорим о студенческих, о молодежных стартапах на примере вашего университета. Вот у меня такой первый вопрос к вам, конечно же, Мадина Алмазбековна. Расскажите вообще на сегодняшний день, по вашему мнению, насколько важно поддерживать идеи студентов, да, и если говорить о молодежных стартапах, то последние несколько лет это та вещь, которая, скажем так, на постоянной основе проводится, да, и именно в эту сферу вкладывается так немало сил преподавателей, да, немало средств и вообще того, чтобы все-таки молодым студентам было интересно воплощать свои идеи. И вот, может быть, в этих идеях, то есть не может быть, а точно найдутся идеи, которые в будущем помогут во многом. Вот расскажите, какая работа на сегодняшний день вами проводится?
1: Ну, у нас в нашем техническом университете уже на протяжении многих лет стартапам уделяется большое внимание, в том числе, что поддержка идет не только с научной стороны, но и с финансовой стороны. И ребята разных направлений, это и строители, и айтишники, и энергетики, то есть всех направлений в нашем университете, они готовят стартапы в рамках научно-исследовательских работ студентов. Но самое главное, что мы пропагандируем и говорим ребятам, что стартап – это не только то, что вы придумали и ваша идея на бумаге, но это должно быть в рамках того, что вы сделали прототип или создали какой-то продукт. И вот ребята очень хорошо, студенты наши уже это внедряют, что на уровне, на первом курсе у них появляется какая-то идея, и к старшим курсам это уже в рамках и дипломной работы могут это все прописать, сделать, защитить. И самое главное, уже к концу их учебы у нас вот такая вот идет цель, чтобы их стартапы, их идеи, они уже выходили на рынок и уже продавались. Вот, например, как ребята, мы сейчас будем рассказывать, как ребята создали вот такой вот стартап. Это такая инновационная палочка, расскажут, да, для незрячих и слабовидящих людей. И вот Улукбек как раз расскажет про этот проект, который мы сейчас сделали. В рамках хакатон у нас проходил. И вместе с бенефициарами, это с общественным фондом «Феномен», у нас проходил такой вот хакатон, где ребята сутки делали разные проекты. И с этого проекта как раз-таки вышел вот этот багыт. Вот Улукбек как раз расскажет о самом этом проекте.
0: Хорошо, давайте тогда мы немножечко позже к вам вернемся, да? И, Улукбек, расскажите нам, пожалуйста, вообще давайте начнем с того, каким образом у вас возникла идея во время этого хакатона. Мы знаем, что это вот такое мероприятие, которое длится весь день, и где буквально брейнштормом, да, все придумывают и продумывают какие-то идеи. Расскажите, каким образом ваша команда пришла к этому?
2: С удовольствием. В целом у нас Мейкатон. Не хакатон, а мейкатон проходил 2 дня. То есть первый день мы встретились с бенефициарами. То есть это у нас незрячие и слабовидящие люди. Мы с ними обговорили. То есть мы поделились на команды. У каждой команды были свои бенефициары. И первый день мы, как бы, как вы и сказали, делали брейншторминг. Мы обсуждали, мы спрашивали у бенефициаров, как мы можем облегчить им, как бы, повседневную жизнь. То есть они нам говорили о своих болях, о своих проблемах. И таким образом мы пришли к нашему проекту. То есть они сказали нам то, что обычная традиционная трость для незрячих людей, она как бы помогает определить препятствия только на уровне земли. То есть препятствия на уровне пояса и выше они никак не могут определить. И, соответственно, получают какие-то повреждения. Допустим, это у нас могут быть шлагбаумы, рекламные вывески или, допустим, вниз торчащие ветки, да? Они ударяются о них и получают повреждения. Мы предложили такой инновационное решение. Мы решили интегрировать трость для незрячих людей ультразвуковой датчик, который будет определять расстояние до препятствия. То есть, если рассказать про нашу трость, он работает на базе Arduino. То есть это у нас микроконтроллер. Также у нас в трости присутствует ультразвуковый датчик, светодиоды и вибромоторчик. То есть у нас трость работает таким образом, то что ультразвуковый датчик измеряет расстояние до препятствия, передает эти данные микроконтроллеру. Микроконтроллер, в свою очередь, анализирует данные и подает вибросигнал пользователю через рукоятку. И пользователь как бы понимает то, что перед ним сейчас препятствие на уровне пояса и выше. То есть он может уже определить, есть ли препятствие впереди или нет. Также в нашу палочку интегрирован колесико 360, который помогает пользователю катить его по дороге, а не поднимать его каждый раз. Так как еще одна такая была проблема у бенефициаров, то что они из-за того, что поднимают трость, то есть они же им бьют, когда ходят, у них как бы устают руки. Да. А с нашим колесиком они просто катят трость по дороге, и рука как бы не устает. Да. Также, как я упомянул ранее, мы добавили светодиоды. Светодиоды нужны для того, чтобы делать пользователя видимым, более заметным в темное время суток для окружающих людей. Потому что в темное время суток, когда освещение плохое, никто не заметит, ну, большинство не заметит человека с ограниченными возможностями здоровья, который ходит там с палкой, и могут его палку там ударить или они могут столкнуться. А когда палочка, так знаете, светится ночью, вечером, он сразу в глаза бросается. И если даже человеку, вот, бенефициару нужна будет помощь, то окружающие могут ему помочь.
0: Смотрите, вот с технической точки зрения мы, в принципе, поняли, как это все обстоит, но если, например, возьмем незрячего человека, да, когда он идет по дороге, насколько быстро вот этот сигнал до него доходит, что есть препятствие, вот каким образом вот эти моменты прорабатывались, потому что это все-таки достаточно сложные, да, чтобы за какой-то период времени это все сделать. Вот сколько времени вообще у вас ушло на эту разработку и вот как вы ее дорабатывали?
2: В целом на саму идею у нас ушло, как я сказал, пару дней, так как мы с бенефициарами обсудили, но для как бы реализации этого проекта, для прототипа нам понадобилось так.
1: Где-то две недели.
2: Для прототипа, чтобы сделать его. А в целом, чтобы доработать продукт, мы его и по сей день сейчас дорабатываем, потому что, как вы сказали, это задача не из легких. Мы пытаемся как бы уже выпустить его
1: на рынок.
2: Да, на рынок. То есть у нас все еще идет как бы доработка, мы все еще работаем над этим проектом.
1: И плюс еще наши бенефициары сказали, что очень удобно, если эта палочка будет складная. То есть она будет удобна. Если он в автобус сел, сложил, можно положить, например, там в сумку.
2: Да.
1: И она будет удобна, чтобы вот эта палочка была многофункциональной. И когда, например, если близко к какому-то предмету подходит, она начинает вибрировать очень удобно, видите? И вся вот эта микросхема полностью будет входить, где рукоятка. Вот техническая составляющая будет полностью где рукоятка. Это очень удобно будет при складировании, когда например, ты сложишь, палочку положишь, очень удобно ее разворачивать, вот, и складывать. То есть на данный момент мы сейчас уже 5 палочек багыт делаем, и у нас уже потихонечку идут заказы. Также мы работаем с министерствами, это Министерство социального развития и Министерством науки и инноваций, потому что вы знаете, что на данный момент в рамках и президентской программы, и Министерства науки, они поддерживают стартапы, ежегодно выделяют большие финансы, да, суммы на стартапы. Мы участвуем, вот, например, мы в 2021 году у нас тоже участвовали вот в программе «Энактос», есть «Энактос Кыргызстан», мы участвовали в 2021 году и выиграли, и также у нас была такая, такой же стартап, но там была тактильно-звуковая карта «Таптык», где мы выиграли, и ребята вот КГТУ имени Исхака Разакова, мы как раз-таки участвовали в мировом кубке, это было в Египте, в Шарм-эль-Шейхе, и вышли там полуфинал. Такая тактильно-звуковая карта сейчас установлена в УЦР Октябрьского района, Свердловского района. Это такая карта, где также слабовидящий, незрячий человек может, например, если заходит в помещение, например, узнать, не спрашивая, где находится, например, там библиотека, или где находится, например, столовая, или находится какой-то кабинет, да, то есть эта карта, она установлена, где лифт, он может там шрифтом Брайлера, и также, вот как Лукбек сказал, кнопочками Ардуино, нажимаешь, и можно услышать, например, направо поверните, там будет бухгалтерия. Вот это очень удобно. То есть цель вообще стартапов, которые вообще создаются у нас в университете в рамках вот нашего клуба, это не только чтобы он там монетизировался и мы продавали на рынке, но и также это как социальное предпринимательство. То есть создаем во благо еще и людей, да, то есть чтобы люди могли использовать это. Ну и также, конечно же, любой стартап, он должен приносить доход. Вот. Также мы участвуем в различных конкурсах, которые нам предлагает Министерство науки. Также участвуем и в различных, которых неправительственные организации там рассылку делают, и мы всегда стараемся участвовать. Вот, ребята, недавно у нас вот в КГТУ имени Исхака Разакова как раз-таки ежегодно проходит стартап-конкурс внутренний, где отбираются стартапы ребят, и уже вот такое хорошее достижение, что если 5 лет назад, например, ребята участвовали, там всего было 20 стартапов подавалось, да, то сейчас это уже на протяжении там от 300 и выше подают. Внутри даже нашего вуза ребята вот подают на конкурс, проходят там полуфинал, финал, и вот как раз-таки с нашим проектом «Багыт» ребята вот внутри даже нашего университета, это тоже хорошее достижение, буквально 2 недели назад заняли 1-е место, и вот университет выделяет на 100 тысяч сомов на поддержку и разработку вот в рамках 1-го места, чтобы ребята могли, ну, мы понимаем, да, любой стартап, это финансовые нужны вливания, потому что нужно покупать запчасти, нужно покупать там, им нужно прототипировать, например, они сделали один прототип, где-то что-то сгорело, да, Ардуино, это все деньги, и поэтому ребята участвуют в конкурсах, получают финансирование и могут уже улучшать проект. И плюс еще благодаря, вот как Улукбек сказал, нашим бенефициарам и общественному фонду «Феномен», которым мы вот сотрудничаем уже на протяжении больше 5 лет, они нам как раз, мы же не можем знать, что нужно, например, нашей целевой группе. И вот благодаря вот мейкатонам, хакатонам, где именно с бенефициарами, с целевой группой ребята делают такие проекты, они будут знать, а получается, такая палочка не так удобна. Значит, нужно, вот как он сказал, колесик на 360 градусов поставили, да, в передвижении легче. Посмотрели еще раз, а нужно уже эту палочку, она можно где-то, вот как, например, дождь пошел, зонтик по всему, многие теряют, забывают зонтики, да, то же самое эта палочка можно где-то оставить. А так она многофункционально будет удобна, мы уже это тоже вот после прототипа, когда сделали, уже поняли, что нужно ее, чтобы она была такая складная, можно будет положить. То есть цель нашего проекта, чтобы люди с ограниченными возможностями, они не сидели дома, они вышли и могли проживать свою жизнь. Угу. И вот так же, как и мы.
2: Были независимы.
1: Да, независимы были, да, то есть и наши бенефициары как раз-таки об этом просили. Таких проектов у нас в техническом университете очень много. И я знаю, во всех вузах сейчас стартап вот проекты очень развиваются. Угу. И все ребята уже понимают, что можно участвовать в таких проектах и не только, например, там, монетизировать и зарабатывать какие-то финансовые, открытие финансовых возможностей, но и посмотреть мир. В 23-м году наши студенты выиграли тоже здесь у нас в Анактасе Кыргызстан, и мы, получается, на мировой кубок с проектом «Агродрон» участвовали и заняли как раз-таки там тоже одно из ключевых мест, и это было в Голландии. Uh-huh. В Голландии город Утрехт, вот ребята также нам помогли, спонсоры помог, университет, билеты оплатили и так далее. Ребята посмотрели, съездили и вообще посмотрели, как проходит вот это стартап-движение, стартап-конкурс во всем мире. И вот как раз-таки этот проект «Агродрон», почему был очень актуален, то есть потому что вот мы предлагали это фермерам, и также Министерство чрезвычайных ситуаций. Вот для фермеров очень удобно было, что, например, если фермер обрабатывает деревья, например, яблоки посадили, uh-huh. да, и нужно вот селитры и так далее обрабатывать, в основном вручную идет, была тогда обработка, да. Uh-huh. То есть это вот вы, может быть, видели, одевают такие маски, это костюмы. Для здоровья, костюмы, uh-huh. да, все-таки это с химической составляющей очень вредно для организма. А агродрон, который ребята тоже создали, они сделали, он поднимал до 50 литров селитры. То есть mm-hmm. ты можешь сидеть, и вот у тебя большое, например, поле, и, пожалуйста, ты через, вот видите, технологии, да, через телефон, через да. джойстик управляешь агродроном, он залил туда селитру, и, пожалуйста, распыляешь по всему своему полю. Это было очень такой инновационный проект. Мы здесь в Кыргызстане выиграли и вот полетели с ним в Голландию. Также у нас вот ребята также с вот этой картой ТАПТЫК, тактильно-звуковой для незрячих, это тоже было такое большое достижение для вуза. Позапрошлом году наша студентка, она приняла участие в Калифорнии, это в Силиконовой долине. И там тоже он вышел как один из трех ключевых проектов, которые по всему миру. Вот в Гугле они были 2 недели. Это все было тоже вот в рамках парка высоких технологий, было все оплачено для студентов. То есть, видите, сейчас, если раньше, ну, может быть, когда я была студенткой, это было вообще, что там поедешь куда-то, будешь участвовать очень так это, то сейчас, ну это 20 с чем-то лет назад, то сейчас для ребят, для студентов, и вот почему вот очень хорошо, что вы продвигаете эту тему, и вот так вот мы можем рассказать, чтобы другие, да, мы делимся своим опытом и проводим различные такие мероприятия. Я также, например, там рассказываю о стартап-движении, чтобы еще больше наших студентов, любых ребят, молодых, любых вузов, то есть со всего Кыргызстана участвовали. И сейчас возможностей очень много. Можно и открыть свое дело в рамках стартапа. Вот, например, почему бы нет, Улугбек и Абия завтра откроют, например, целый цех по производству таких очень нужных, да, например, ну, а как это сказать, там, багытов, да, да, очень много, чтобы было, да, и так далее, да, вот. Поэтому это же как раз-таки и развитие нашей экономики, нашего производства. И, я думаю, это очень и патриотично, и самое главное, вот ребята не просто там на бумаге что-то там сделали, на практике уже сами, будучи там студенты второго курса, сами они собирают это, делают. Это же замечательно.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Значит, это студенты второго курса, да?
1: Да.
2: Да.
0: Первый курс. На самом деле это очень приятно, да, видеть о том, что студенты первого и второго курса, они уже способны на то, чтобы сделать вот такие нужные вещи для людей. Вот хотелось бы узнать о вот этой вашей палочке, да, немножечко еще поподробнее. Сколько времени вообще ушло на то, чтобы, получается, все вот эти детали уже тоже нужно было где-то откуда-то заказывать? Как вы продумывали, какова будет, может быть, ну, может быть, вы уже продумали, скорее всего, конечная стоимость приблизительно этого продукта, да? Вот какие условия ставились перед вами, и вот сейчас о чем вы думаете, пока, как вы говорите, идет улучшение этого проекта, но вот на какой стадии вы сейчас находитесь, когда это действительно может быть уже как, в принципе, такой первый, более-менее готовый такой продукт уже может быть так представлен, чтобы его можно было, может быть, в будущем уже приобрести?
2: Ну, если говорить о конечной, как бы, форме нашего проекта, да,
3: для готового дизайна. Да. Мы его палочка любя называем, вообще это трость, да?
2: Да, трость. То мы его собираем, ну, уже хорошее время, как бы приблизительно хорошее время уже собираем его. Мы сейчас находимся на стадии вот прототипа, то есть мы его тестим все время, протестировали, дорабатываем и так далее. А насчет готового варианта, такого рыночного, да, для пользователя, ну, в скором времени.
3: Да, уже четыре мы уже начали делать у себя. У нас есть такие лаборатории в нашем университете, и там уже четыре трости делаются. Именно складные, которые уже не как прототип, а уже как на...
2: Для пользователей
3: будет.
0: Вы, получается, уже давали, да, незрячим людям?
2: Давали незрячим людям наш прототип. Давали, чтобы собрать как раз-таки обратную связь, отзывы. И мы давали только прототип, а вот уже готовый полноценный вариант.
3: Чтобы она складная была,
2: уже бенефициар мог ее забрать домой и пользоваться как бы в повседневной жизни. У нас уже делается, уже почти закончился, можно сказать.
3: У нас вот скоро будет соревнование, вот с 3 где-то по 6 июня, и мы туда готовимся, потому что вот что хорошо в соревнованиях Enactus Кыргызстан, там нужно обязательно результаты показывать, и нужно, например, сколько ты продал, сколько ты сделал, то есть это должно быть не просто как идея, а уже реальный такой продукт, который уже наши бенефициары должны пользоваться. Поэтому у нас уже 4 трости делаются, и еще есть в районе 6 заказов. То есть, что хорошо, мы как раз сотрудничаем с общественным фондом «Феномен», который в общественном фонде «Феномен» как раз-таки есть сообщество
2: незрячих людей,
3: которые как раз-таки там и могут заказывать у нас нашу трость. Вот. Так что вот такие у нас хорошие начинания. И уже сумма трости тоже есть уже, которая...
2: Сумма, она приблизительная, примерно 12-15 тысяч сомов, так как сама стоимость, как себестоимость, она тоже как бы достаточно не из дешевых, высокая. Да.
3: Потому что запчасти, микросхемы и датчики, и ардуино, это тоже, ну, как всегда, техника, это... Она дорогого стоит.
0: Ну, да, на самом деле, мне кажется, 12 тысяч для того, скажем так, помощника, который будет оказывать помощь и защитит самого человека от повреждений, это совсем небольшая сумма.
2: Да.
3: Да, плюс еще, знаете, это многофункционально. Так вот, если, например, у наших бенефициаров есть трость, и они не хотят, чтобы она была складной, мы можем эту микросхему сделать на их уже трость, которая у них есть. То есть, которая без колесика, без микросхем, мы можем туда ее тоже, вот как мы делали прототип, мы можем ее, да, модернизировать, модифицировать, поставить туда вот эту микросхему, поставить колесико, и она тогда вообще будет в районе, наверное, 6 тысяч сомов выходить. То есть у них и так есть эти трости, вот как раз-таки мы можем это улучшить, и то есть в зависимости от того, от заказа, как им будет удобно, да. И плюс еще, конечно же, нужно сказать, что такие же аналоги за границей стоят это намного дороже.
2: Как бы наш проект, наш багыт, наша трость, да, она стоит как минимум в 5 раз дешевле аналогов мировых, так как мировые аналоги стоят там самая базовая модель, да, которая включает самый минимум такой очень бедный запас как бы возможностей, он стоит от 750 долларов и выше. То есть это просто за базовую модель такой умной трости. А наша, в свою очередь, стоит как минимум в 5 раз дешевле. А еще стоит учитывать то, что если покупать мировые как бы аналоги, да, нужно платить еще и за логистику, а это уже плюс, да, к сумме. И, соответственно, наше производство отечественное.
3: Да, и потом хорошее. Же самое главное, если что-то сломается, всегда у нас как локальное производство можно обратиться, да, к техслужбе,
2: да, техподдержке, да, мы будем, ребятам. Мы как бы, если трость сломается, не дай бог, да, какие-то технические неполадки, то из-за того, что у нас локальное производство, да, местное, мы можем его быстренько починить, да, отремонтировать.
3: А не то ждать, есть не надо там, тебе куда-то отправлять.
2: Куда-то или отправлять, там ждать там 2-3 недели, месяца даже. А быстренько там.
0: А такой вопрос тоже достаточно такой интересный и практичный. А вот сегодня, например, шел дождь. Насколько вот эта трость, вот эта вся комплектация, она прочная для того, чтобы выдержать холод, дождь? И вот по эксплуатации, по идее, насколько... вот при правильной эксплуатации, да, вот эта трость должна быть хватить, скажем так.
2: Ну, наша трость, она будет как бы в дождливую погоду водонепроницаемой, то есть она не будет так, что поставил ее под дождь, она промокла и перестала работать, да, такого не будет. А приблизительное время работы,
0: ну, это, ну,
2: так как мы в эксплуатацию не ждали, да,
0: это,
2: поэтому...
0: Конечно, да.
3: Ну, самое главное, нужно понять, что вся вот эта электроника, она будет в таком
2: этом... В корпусе, то есть вода
3: она в корпусе, да, то есть это не открыто, что если, например, там дождь или снег попал и что-то смогло сгореть, да, оно будет все в корпусе, это есть, и как раз-таки где ручка. И
2: рукоятка.
3: Рукоятка, да. И это как раз-таки будет в сохранности.
2: Угу. Насчет вот продолжительности эксплуатации пока затрудняюсь сказать,
0: конечно,
2: потому что
0: да.
2: нам нужно сдать в эксплуатацию, как бы в реальную эксплуатацию и собрать обратную связь. И только тогда мы можем уже говорить о времени эксплуатации.
3: Угу.
2: Потому что если сейчас скажешь там 5 лет, и потом он сломается,
0: ну,
2: там
0: это, конечно,
2: уже будет
0: да.
2: предъявлять.
0: Угу. Хорошо. Абия, может быть, у вас тоже есть что добавить? Вы студентка первого курса, это вот буквально не так давно начали обучение, вы присоединились к этому проекту. Как вот проходила вот эта работа в команде? Насколько вам вообще было интересно, да, заниматься такой работой?
4: Мне было очень интересно заниматься этой работой. Как мы сказали до этого, мы, то есть, участвовали в мейкатоне, и это был мой первый опыт в участии в таких, например, мероприятиях, да, когда вот за 2 дня, например, можно реально сделать трость. Это было очень интересно. И если говорить про командную работу, ну, у нас, так сказать, очень хороший коллектив, мы очень дружные. И... Также я бы хотела рассказать про наш второй проект.
0: Давайте.
4: У нас не только один проект, у нас также есть второй проект. Это уже более такая экологический, социальный проект. Это эко-вош, то есть средство для мытья посуды из рисовой шелухи. Если так говорить, то это, так сказать, порошок из рисовой шелухи, с которой можно мыть посуду. Как она делается? Мы просто берем рисовую шелуху, да, измельчаем ее и уже можем, так сказать,
2: использовать.
4: Да, использовать, ложить в упаковку. Как, ну, как раз-таки для чего мы это придумали? Мы придумали этот проект, потому что сейчас вот люди используют средства для мытья посуды, да, вот химическое, например, Мила, Фейри, и они очень, так сказать, вредные для здоровья. Например, у некоторых людей может быть аллергия, да, просто вот аллергия. У некоторых могут появиться проблемы с желудком, потому что они, например, плохо могут смывать, например, в тех регионах, где проблемы с водой, они могут плохо смыть само средство, и у них вот могут появиться очень такие, так сказать,
2: заболевания,
4: да, с желудком. И также, вот, ну, например, детям тоже, да, это вредно. Вот то, что мы придумали, эко-вош, оно, во-первых, экологичное, от него вообще никакого вреда нет, можно сказать. Также она приносит, так сказать, социальную пользу, то, что вот, например, в Баткене, мы как раз-таки недавно съездили в Баткен, поговорили с нашими бенефициарами и послушали их мнение, то есть мы дали им идею, они вот могут сами уже делать данный порошок из рисовой шелухи и сами продавать. Таким образом они могут зарабатывать, ну, как минимум 20 тысяч в месяц, да? Это вот женщины, которые, ну, не работают.
2: Просто сидят да. дома.
0: Да, на самом деле, Абия, я хочу тоже да. вам сказать о том, что это очень нужный проект, учитывая то, что недавно, по-моему, тоже были исследования, или даже, по-моему, в осенью прошлого года, где говорилось о том, что именно использование вот средств для мытья посуды все-таки оно каким-то образом, скорее всего, влияет на организм человека. И мы знаем, что у нас немало людей и семей, которые используют... Почти все используют средства для мытья да. посуды ежедневно, и если состав некоторых известен, да, то состав других мы, как видим, скажем так, не так хорошо изучены. Мы видим, что некоторые люди даже вот буквально пиалки после воды, после чая тоже моют вот таким средством. Расскажите, вот это ваш эко-вош ваш. Каким образом, вообще, насколько это может быть легкая конструкция? И когда вы ездили, вы, я думаю, что заинтересовали этим своим проектом вот жительниц именно Баткенской области, где, как мы знаем, большое количество риса.
4: Да, а получается, вообще этот порошок можно сделать прям очень легко в домашних условиях, да. Понадобится только вот сама рисовая шелуха, и его просто измельчаешь, и уже можно использовать как вот средство для мытья посуды. И
3: простой кофемолки, да,
4: просто,
3: да,
4: можно? Да, можно вот в простой кофемолке, либо какой-то...
2: Нужен аппарат для измельчения самой шелухи. То есть.
0: А вообще, каким образом к вам пришла идея о том, что шелуха от риса может быть служить средством для мытья?
3: Ну, это тоже у нас вот был проект 4 года назад. Мы участвовали в проекте как раз со студентами. Ну, эти девочки уже закончили. Это вот студентки Горного института. Они участвовали в проекте «ООН женщины». И как раз-таки там тоже были бенефициары, женщины с Баткена, которые также поделились с тем, что, ну, они сталкиваются с такой проблемой, что проблема воды, и нужно вот посуду вымывать, и вот эта жидкость, средство, они как раз-таки влияют на здоровье. Да? И вот как раз-таки вместе в рамках этого проекта у нас вот тоже был такой хакатон, мы участвовали, и в этом году мы решили опять возобновить этот проект, потому что он актуален. Во-первых, это безотходное производство, шелуха, она вообще выкидывается. Мы когда ребята ездили, поехали, посмотрели, что это, ну, оно просто выкидывается и так далее. А так это на это можно, во-первых, и безотходное производство, реверсивная логистика, да, сейчас в рамках зеленой логистики, да, зеленой экономики, это очень актуально. И плюс еще наши бенефициары, женщины, они могут на этом зарабатывать. Там, конечно же, проходит и, ну, такую легкую химическую очистку, ну, вот эту технологию мы прям так не можем раскрывать, да, мы сейчас еще в рамках того, что патентуем, да, эти все проекты, поэтому полностью, ну, рассказать саму процедуру в рамках авторских прав, да, мы тоже это изучаем очень серьезно, и но а основа такая остается, да, это рисовая шелуха, которая измельчается, и можно свободно использовать в мытье посуды, и она не будет вредить организму, да, здоровью человека.
0: Вот у меня к вам такой вопрос. Вы сейчас как раз сказали про патенты, да? Каким, получается, новые разработки вы помогаете студентам тоже получить патенты и, скажем так, даете информацию о том, как это все нужно проделать. Вот вообще, какую роль играет вуз, наставники, помощники, руководители проектов для того, чтобы направить студентов в нужное русло и рассказать им не только вот у какой-то технической части, экономической части, но и для того, чтобы вообще студенты смогли полностью сформировать свой проект.
3: Ну вот в рамках как раз-таки таких конкурсов, которые проходят у нас в университете, это стартап-конкурсы, потом научно-исследовательские работы студентов, конференции различные, да. И вот когда ребята начинают с руководителями готовить различные такие проекты, конечно же, в рамках подготовки это обязательно обговаривается, как авторские права, что необходимо запатентовать свой продукт, товар и так далее. Мы это все рассказываем. Также у нас уже 2 года назад как открыта кафедра по как раз-таки по патентированию, и также у нас есть при департаменте науки и инноваций, у нас в университете есть как раз-таки отдел, который занимается и патентированием, то есть как, то есть он помогает, да, помогает ребятам, и вот мы тоже обращаемся к ним. Например, если у нас какая-то есть идея, чтобы они помогли нам с документацией и так далее, чтобы потом эти документы можно было бы спокойно сдать в Министерство науки и инноваций, да. Там тоже есть отдел как раз-таки по патентированию авторских прав. Ну, мы всегда ребятам говорим, что это обязательно необходимо знать свои права, юридическую составляющую, потому что, ну, как бы говорится, когда ты начинаешь это делать, это одно, а когда ты уже сделал, ну, много могут быть героев. Поэтому конечно, обязательно вот здесь нужно будет знать свои права юридические, потому что это все-таки студенты, для нас они детки. Мы должны их обучать не только то, что они там технически что-то сделали, но и знать свои права и знать, что это все интеллектуальная собственность.
0: А вообще, по вашему мнению, какие нужны навыки для студентов, например, которые хотят реализовать свой проект? Например, мы знаем, что во время таких небольших мероприятий, да, можно действительно очень многое может прийти на ум. Но есть и студенты, которые сомневаются в своих проектах, да, может быть, у них есть идея, но они не считают это достаточным для того, чтобы в такой полностью хороший проект ее сделать. Вот каким образом вы подталкиваете студентов, что вы им говорите, и для того, чтобы, вот как вы сказали, да, даже в этом году у вас около 300 проектов, да, со всего вуза, это действительно большое-большое количество.
3: Вот 3 года назад у нас есть Международная высшая школа логистики, это вот такой как факультет, да, вот, и там как раз-таки в рамках проекта вместе с Кеттеринг университетом, это находится в Соединенных Штатах Америки, был проект, и там разработан был модуль инновации предпринимательства. Модуль это как предмет с уже прописанными, какие должны быть там ход урока и так далее, да, то есть вот как учебно-методический комплекс мы вот в университете вот разрабатываем, УМК, и вот этот предмет как раз-таки сейчас он ведется на первом курсе для студентов всех направлений нашего вуза. То есть инновации предпринимательства могут прослушать и энергетики, архитекторы, экономисты, все-все-все направления, логисты, технологи, строители, горняки, вот все, которые у нас есть, институты, да, факультеты в нашем университете, они на первом курсе есть вот такой курс по выбору инноваций предпринимательства. И в рамках этого предмета как раз-таки разработан этот модуль, где уже на первом курсе мы ребят обучаем, как создавать вот эти стартапы. Поэтому вот такая вот пошла так, моно, да, мы сделали это для всех, что это не только, например, студенты экономического факультета могут, например, там проходить инновации или предпринимательство предмет. То есть всех направлений, вот для технических направлений был разработан этот модуль, где очень практично рассказывается о том, что да, если у тебя есть идея, тебе нужно вот создать такой стартап, и потом как ты можешь его вывести уже на рынок. Вот, вот это вот уже на первом курсе у нас как раз-таки преподается. И вот я думаю, это тоже один из таких результатов, что очень много ребят уже интересуются и начинают уже продвигать свои какие-то идеи.
0: Улугбек, у меня к вам вопрос. Вот по вашему мнению, да, вот смотрите, первый проект, который вы сейчас реализуете, насколько вот это все помогло вам, может быть, в каких-то недостатках видеть, какой-то интересный проект. Вот бывает же такое, что после первого такого замечаешь какие-то другие вещи, и насколько вот этот проект помог вам расширить вообще, скажем так, свое сознание, да, и то, что вот если захочешь, то ты можешь придумать, помочь и реализовать свой проект.
2: Спасибо за вопрос. Я хотел тоже сейчас сам рассказать, как сам Enactus и сам вот этот проект, стартапы, как бы помогли мне в качестве, так, в личных качествах, да, к примеру. В целом, такие стартап-проекты Enactus, он развивает в человеке лидерские качества, навыки выступления, то есть навыки ораторского искусства, так как ты должен свою идею защитить, то есть перед инвесторами, перед жюри, перед публикой. Когда ты рассказываешь про свой проект, ты защищаешь его, ты как бы преподносишь свой проект, то есть учишься выражать свои идеи, мысли. Если там этого не делать, просто тогда это останется просто идеей, просто потухнет, да, так скажем, забудется в памяти. А когда такие проекты, идеи уже разрабатываются и делаются, это помогает, во-первых, в лидерских качествах, потому что ты отвечаешь за этот проект, ты отвечаешь за команду, и ты как бы несешь за собой...
0: Берешь на себя ответственность.
2: Ответственным становишься. Второе, это как бы после неудач. Ну, неудачи бывают. Угу. Типа, учишься не сдаваться. К примеру, вот у тебя есть идея, ты реализовал там прототип, да? И дальше, как бы, после пару неудач, типа, не стоит останавливаться. Mm-hmm. Ты дальше идешь, у тебя проект развивается, ты дорабатываешь, там критики бывают, хейты и так далее. Ты их слушаешь, говоришь: спасибо, хейтер, люблю вас, и дальше продолжаешь свое дело. Ну, мне лично мне как бы помогло развить свои лидерские качества. Это раз. Второе, это ответственность. Учишься брать ответственность и в целом не сдаваться. Потому что... Да. Потому что да.
0: Ну вот по этому вашему проекту, вы работаете в команде. Какие у вас сейчас есть мысли по поводу этого проекта? Может быть, вы как раз нацелены, да, сделать все, чтобы он... Чтобы окончательный вариант самой вот этой вот палочки вашей был, скажем так, доведен более-менее до идеала.
2: Так. Можете еще раз свой вопрос задать, что-то чуть-чуть не понял.
0: Смотрите, какие у вас есть планы по вот этой палочке? Сейчас вы говорите о том, что помимо прототипа вы выпускаете еще 4 такие палочки. И какие у вас дальнейшие планы? Что вы хотите делать дальше с этим проектом?
2: С этим проектом? Ну, мы выпустим товарную, как бы, первую серию. Получим обратную связь, отзывы, и, соответственно, будем дальше дорабатывать эту палочку. То есть, в целом, идея заключается в том, чтобы вот выйти на рынок Кыргызстана, вот, заполонить весь рынок Кыргызстана нашими тростями, да, умными. То есть, потому что, чтобы... Вот есть мировые гиганты, да, к примеру, они же тоже локально начинают местно, там, в своей стране и так далее, потом расширяются. Ну, есть такая же идея, вот, развить этот проект в Кыргызстане, чтобы не зависеть от других стран и так далее. И потом уже выйти на рынок Центральной Азии. То есть не просто ограничиваться Кыргызстаном, а уже расширяться в Центральной Азии, там, в странах СНГ и так далее.
3: Да.
0: Хорошо. Абия, тоже у вас хотела спросить по вашему проекту, какие у вас планы, вообще сколько времени тоже занял этот проект для того, чтобы вот его подготовить?
4: Вообще, если говорить про планы, то можно сказать то, что мы хотим его, так сказать, немножечко доработать, может быть, да, и уже начать сотрудничать с, например, какими-нибудь организациями, да, экологическими, и уже начать продавать. И, ну, во-первых, это...
3: Сейчас с эко-магазинами, да, как раз, да, идет очень... у нас переговоры, чтобы уже поставить на продажу. Да,
4: да. Мы бы хотели уже начать продавать, потому что мы очень сильно волнуемся за здоровье наших граждан Кыргызстана, да, во-первых. И во-вторых, это реально очень крутая возможность для женщин в Баткене. Не только в Баткене, вообще для женщин безработных, да, очень, ну, начать зарабатывать, ну, в домашних условиях, вот. И сколько времени это заняло? Ну, я бы не сказала то, что это заняло прям очень много времени, но все равно, да, время ушло.
3: Разработку секретного ингредиента, который мы добавляем, это немножко времени заняло. А так, если его добавляешь, и просто можно эту шелуху уже делать, и все, и уже продавать. Она там, в принципе, в эко-упаковке очень так это быстро делается. Можно это делать и все создавать и продавать.
0: Да, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули о том, что идут переговоры с эко-магазинами, да? Доставка продукта до, скажем так, сетей, да, каких-то небольших магазинчиков, это тоже занимает много времени. И как вы сейчас упомянули, значит, университет и в этом оказывает какую-то помощь студентам для того, чтобы они понимали вообще, в каком направлении можно двигаться. Вот по вашему мнению, каким образом вообще сами стартапы и вот эти проекты помогут изменить, улучшить не только жизнь людей, да, и воплощать разработки студентов, но и, скажем так, все-таки развивать молодых лидеров, молодежь, которой интересно своими разработками что-то менять.
3: Да, вот это одно из таких ключевых моментов, конечно же, да, чтобы у нас вот наши выпускники, студенты, они могли открывать свои компании, да, развивать производство, это не обязательно только там в IT или еще в энергетике и так далее. Вот сейчас у нас и солнечные панели, также в университете создаются базы, где ребята создают эти солнечные панели, дроны, агродроны, лаборатории специальные, да. Потом строители у нас тоже проводят вот эко-кирпичи. Мы недавно тоже вот создали такой продукт, как эко-кирпич. Он там тоже по формуле с нашими преподавателями. Получается, что в районе 90% это, конечно, из стандартного кирпича, а остальное это переработанная текстиль. Вот легкая промышленность у нас развивается. И вот швейное производство, которое остатки текстиль остается, там тоже, если измельчать, перерабатывать и соединять в кирпич, у нас же строительный бизнес развивается, и получается уже эко-кирпич. Видите, таких очень много проектов, которые вот ребятки делают, мы их поддерживаем, конечно же, помогаем также финансово, вот в рамках таких конкурсов, которые проходят, приходят, вот как Улукбек сказал, инвесторы, они тоже интересуются, мы приглашаем партнеров с различных компаний, и они интересуются и могут тоже дать какой-то на первоначальный там прототип или на первоначальное исследование тоже какие-то финансы. Ну и также, конечно же, наш университет очень поддерживает любые научные разработки, именно покупая такие вот, ну, для прототипов это должны быть технические различные там запчасти,
2: комплектующие.
3: Да. Даже вот эту поездку в Баткен тоже профинансировали, чтобы ребята могли полететь на самолете. Там на это исследование ушло неделю, они вот как раз таки ездили, и вот это все... Это все тоже финансы, вот как раз таки университет это тоже поддержал, и вот ребята в гостинице как раз таки все это было оплачено, было это хорошо. Я считаю, что вообще сейчас университеты, министерства, государство очень поддерживают такие стартапы. И мы благодарим, что сейчас на науку вот такой идет акцент на уровне правительства, на уровне министерства нашего науки и инноваций, потому что проводят. И вот сейчас даже если вот ребята, которые выиграют вот здесь вот в Кыргызстане вот этот Инактос конкурс, да, уже будет профинансировано в Бразилии, в Сан-Паулу, на мировой кубок поедут. Министерство сказали, приобретут и билеты, профинансируют, что лишь бы флаг Кыргызстана поднялся, и стартапы показали, какая у нас молодежь, какие у нас умные студенты. И молодежь – это будущее. Поэтому в первую очередь и умная молодежь, да, которая вот в Кыргызстане, во всех регионах, и как они вот это все создают и делают. Это очень хорошо, это замечательно. Это вот для нас, для преподавателей, это просто вот самая главная вот такая радость, да, что на науку сейчас такой акцент, и вот наши ребятки могут, ну, везде участвовать, да?
0: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию и за участие в эфире. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие директор, получается, департамента по воспитательной работе Кыргызского государственного технического университета имени Разакова Мадина Мурзалиева, а также студенты КГТУ Умурбек Кызы Абия и Улукбек Кубанычбеков. Программу «Точка зрения» провела Айдая Низаркулова.
5: Музыка.